0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Урале 6 часов. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Привет всем, дорогие друзья! 7.03 в городе Орске. Подушка шоу снова в эфире, снова в строю. Здравствуйте, ребята. Доброе утро, Дима. Здравствуйте, Даша.
1: Сейчас я с вами поздороваюсь.
0: Давай, поздоровайся.
1: Подождите.
0: Давай, подождем.
1: Да, вот, знаете.
0: Кого ждем? Это чтобы бодрее было, да. Я понимаю.
1: У нас будет 500 версий «Я тебя могну» каждое утро.
0: Даже в текстах уже хочется иногда использовать это выражение.
1: А, друзья... А оно заразное, кошмар. Да. Я позавчера слушал это дома, а женщина мою бесит, это раздражает песня. Угу. Вот. Я включаю, ну, она когда хватит. Но в итоге проходит время, и я просто... Ну, между делом так, я тебя могну. И она через минуты две такая: я тебя могну. Такая: да блин.
0: Вот так. Да, ну, действительно, слово вирусное, цепляющее, так сказать.
1: Не, оно необычное просто.
0: Да, в общем, прекрасно. Все равно осень, так или иначе, знаете, вот именно в эти моменты, во-первых, пока тепло, нам все еще обещают 23-22 градуса, для некоторых это просто невероятная жара. Вчера, знаете, даже вот прошелся по давно знакомым, казалось бы, местам, по которым ходишь уже не один десяток лет, и вот эта, знаете, желтизна деревьев прекрасная, она дает впечатление такое, что
1: как
0: ты идешь...
1: Как у вас на лице.
0: Да, ты идешь по... какому-то совершенно другому месту. То есть, ну, настолько все так ярко, красиво опадает листва. Правда, есть все-таки в осени не только меланхолия какая-то, но и что-то прекрасное. Поэтому есть моменты этим насладиться, друзья. Давайте наслаждаться, а потом уже действительно в ноябре вот эта слякотная погода наступит. Уже ни листьев, ни зелени, ни желтизны.
1: Но вот это самое некрасивое,
0: самое неприятное,
1: бывает.
0: Да.
1: Еще когда снега долго нет.
0: Еще и снега долго нет, да, это тоже вот само по себе.
1: Еще и холод. Холодно от этого.
0: Ну и заметили, что все темнее по утрам, да?
2: Да. К сожалению. Просыпаешься и в надежде, что тебе еще спать, а
0: да,
2: нет.
0: Нет, уже будильник звенит.
1: И дольше от этого собираешься?
0: Как-то да, но, ну, знаешь, это не располагает к тому, чтобы быстро, как сказать, это собраться. Да? Не получается.
1: А Саныч замечает, что я позже, вот, который довозит меня до студии непосредственно, замечает, что я позже просыпаюсь. Он говорит: я тебе буду звонить, значит.
0: На всякий случай.
1: Да. Проверяет.
0: Так, значит, названы города. Очередной раз список вышел с городами.
1: Соберись.
0: С городами.
1: Так.
0: Да, в общем, список городов, да, с необычными названиями. На этот раз в топ вошли Дно, Зима, Опочка или Опочка. Я
1: Опочка?
0: Не знаю, где ударение
1: ставить. Откуда? Я из Опочек.
0: Да, и Пыталово.
2: Пыталово,
0: да.
2: Ссылка в Пыталово. Слушают «Я тебя могну».
0: Интересно, нас слушают в Пыталово. Мы бы там, мне кажется, пошли бы прям очень здорово.
1: Не выключая особенно, если...
0: Если не выключая, да. Вот, это вполне официальный список, то есть в пресс-службе Росреестра опубликовали. Дно, значит, Зима, Опочка или Опочка и Пыталово. Вот такие города. Вот, и еще насчет, значит, мемов года. Уже начинаются потихоньку формироваться новые списки, да, уже год практически заканчивается. И на этот раз ВКонтакте вместе с одной онлайн-энциклопедией они выбрали главные мемы года. Значит, первое место досталось вот этому просто чиловому парню. Это чиловому, да. Нарисованная антропоморфная вот эта собака, которая ко всему относится с пофигизмом.
1: Да, да,
0: вот
1: да,
0: она
1: да,
0: в пожаре там сидит. Мы наверняка этот мем видели.
2: Конечно.
0: Вот, он занял, короче говоря, первое место. Ну, можно понять, в принципе. На второй строчке рейтинга турецкий стрелок на Олимпиаде. Это мем про представителя Турции. Помните, в Париже он был абсолютно... Он, ну, вот он сейчас на втором месте, да.
1: Ничего себе.
0: То есть...
2: Ну, это, видишь, года.
0: Да, момент такой, когда он тоже абсолютно спокойно там что-то... Он завоевал медаль, по-моему. Я, честно говоря, не помню.
1: Просто странно его включать в рейтинг, потому что я... Ну, короче говоря, у меня был интерактив с ним, когда я вел Новый год. Два года назад. Два. Да. Не один, два. Ну,
0: значит,
1: не знаю почему.
0: Значит, кроме
1: он же
0: него...
1: на Олимпиаде какой-то завирусился.
0: Ну да, да. Ну, это а Олимпиада сейчас? В Париже 24-го
1: вот,
0: года.
1: Вот, я тебе и говорю. Да,
0: серебряную медаль.
1: Я тебе говорю, два года просто.
0: Ну вот, значит, слушай, за эти два года, значит, не...
1: Раскачивает.
0: Не это, не случилось еще какого-то мема, не, который бы запомнился.
1: Не,
0: так, как
1: не потерял популярность.
0: Да. Ну, тройку лидеров замыкает никто, конечно же, не. Это мем с кадром из передачи «Следствие вели» с Леонидом Каневским. Uh-huh. Не видел, кстати. На четвертой строчке «Грустный хомяк» с большими глазами. С подгрустной музыкой.
1: В рейтинге.
0: Да-да. Ну, в общем, вот такие вот эти мемы года получаются у нас. Я не знаю, зачем вам эта информация, но...
1: Виталий озвучивает мемы года нам с утра.
0: Да, ну, на всякий случай, может, кому-то интересно.
2: Обзор
1: пускай,
2: мемов года.
1: Пускай.
0: Ладно. Вот, кстати, по поводу турецкого стрелка, вот это очень хорошо ложится на тему, да, сегодняшнюю. Угу. Момент, после которого вы поверили в себя, друзья. Такие моменты в жизни наверняка у каждого случались. Когда-то что-то вы сделали такое, что-то полезное, например, да, и вдруг поняли, что вы можете преодолеть это, вы можете преодолеть свой страх, там, стеснение, стыд и так далее. И, в общем-то, заниматься своим любимым делом, например. Ну, это так один из примеров только. Так что 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Момент, после которого вы поверили в себя. Вот, вот эта тема, вот сегодня будем общаться на нее. На нее.
1: Вот меня когда в ночной клуб работать взяли, еще до радио, до всего, я сразу, у меня крышу сорвало, и такой, о, я могу.
0: Могу.
1: Признание.
0: Да-да-да. Я обычно, если что-то починю, такое не сильно сложное, то тоже в себя верю.
1: Ну, кстати, да,
0: и очень когда, сильно. А когда к сложному подходишь, уже что-то не очень.
1: Заплачу денег. И потом все равно гордишься, потому что ты же заплатил, да?
0: Ну, да, лучше не трогать.
1: Дарья, вы чем гордитесь? У вас сегодня платье красивое.
0: Верите в себя, да.
2: Наверное, первый раз...
1: У вас платье сегодня красивое.
2: Спасибо.
1: На здоровье.
2: Первый раз, наверное, это случилось в школе, когда к вам приходят какие-то именитые люди и вас заставляют задать вопрос. При том, что заставляют.
1: Ты себя вот так ощущаешь, да?
2: Да, ты ощущаешь себя так, но я в тот момент поняла, что если я не научусь задавать людям вопросы, даже сидя в толпе, как же я смогу с ними общаться с глазу на глаз? И вот я помню, как я первый раз в жизни задала вопрос. К нам привозили человека, занимающегося именно вот какими-то космическими аппаратами.
1: А почему тучка плачет? Такой был вопрос.
0: Кстати, неважно, какой вопрос ты задаешь, главное активность твою, которую тоже замечают окружающие.
2: А вот, кстати, не всегда. Зависит от формата мероприятия.
1: Я еще, кстати...
0: Нет, главное активность. Вот. А что ты там спрашиваешь?
1: Я еще заметил, что обычно после Дашиных вопросов, ну, вот те, кого, ну, спрашивают, они, у них перед ответом всегда вот это...
0: все так... Ну, в основном все. Многие так делают, потому что эти вопросы им задают, ну, неоднократно, они устают на них отвечать.
1: Ну, да. Кстати, это к хоккейным людям больше вот относится, да?
0: Как-то? Ну, мы как бы привыкли вот в одном поле находиться, видеть это, да. Но на самом деле и у многих, и у звезд, и в шоу-бизнесе тоже самое.
1: Но шоу-бизнес еще как-то они привыкли, знаешь?
0: Они вежливо отвечают, но видно, что они уже не впервые отвечают на эти вопросы, им это уже смертельно надоело.
2: Ну, а вот
1: откуда вы черпаете вдохновение?
0: Только, да, только Виктор Робертович не стеснялся сказать, что эти вопросы одни и те же, и отвечать на них
1: Виктор
0: уже...
1: Виктор Робертович?
0: Цой.
1: А, Цой.
0: Да, ага. Он так и говорил, что в одном интервью, это, вы задаете одни и те же вопросы, но отвечать на которые, говорит, уже, честно говоря, надоел.
1: Идите.
0: Да. Хорошо, и у него спросили, ну, хорошо, тогда ваша любимая... Игрушка в детстве. Вот эти пластилин.
1: Да это я помню.
0: Почему? А что из него получал?
1: Все что угодно. Было прикольно.
0: Гениально.
1: Да, спасибо. Момент, после которого вы поверили в себя. Портал смотри.радио. WhatsApp. Прости, господи, нет. Что у нас там было?
0: Он уже 3000 лет. Давай мозгами скрипи.
1: Телеграм еще остался.
0: Да, давай, давай.
1: Мессенджер Макс, ВКонтакте.
0: Молодец.
2: Ну и сайт.
1: И сайт-то я озвучил, портал сразу. Витальке еще в личку пишите. 8-9-2-2-8-7-8.
2: Он вам не ответит.
0: Нет, пишите, но не факт, что я отвечу.
2: Пиши, не пиши.
1: Я труп не возьму.

0: Тренды дня.
1: Да, друзья, тренды дня. Значит, очередное увлечение россиян под названием Doom Джоббинг.
2: Джоббинг?
1: Doom Джоббинг, да.
3: Doom Джоббинг.
1: Doom Джоббинг.
2: Джоббинг надо мыть каждый день.
1: Дима, вы уже, слушайте, по стандарту идете. Ну, правда.
2: Да почему?
1: Ну, как почему?
2: У вас такая. У меня песня сразу в голове.
1: Шаблоны готовые уже такие, знаешь, это пачками выходит. Это раз, два, три. Давайте это как-то активизируйтесь. Поверьте в себя.
2: Джоббинг гуд.
1: Вот, уже неплохо. Джоббинг гуд, хорошо.
2: Окей.
1: Ладно, это бесконечный скроллинг вакансий и массовая рассылка резюме. То есть постоянно, ну, понятно, искать, смотрите что-то. Вакансии, угу. Ищете, но даже уже, мне кажется, без смысла поиска, без цели поиска, а уже просто без смысла листаешь бесконечно и нажимаешь. Там сейчас все удобно.
3: Да.
1: Откликнуться, ну и вот так вот примерно. И, короче говоря, то есть может, у тебя может быть 47 вакансий менеджера там, да, чего-нибудь. Но тут даже
2: Марина,
1: интересно...
2: Марина, в 200 метрах от вас.
1: Интересно даже не это, а то, что очень часто соискатели используют искусственный интеллект для того, чтобы состряпать быстро свое резюме. А дело в том, что не так просты те, кто нанимает людей на работу. Угу. Они тоже используют искусственный интеллект. И доходит уже до того, что их искусственный интеллект отвечает на резюме из-за искусственного интеллекта соискателя. Они уже друг с другом просто общаются между собой.
2: Вот. Твой тоже идиот, да?
1: Вот ну это да. Меня посмешило больше всего. Что у вас, Дарья, там?
3: Так, а у меня сегодня вау-фактор.
1: Так.
3: Сейчас это популярный тренд, в основном в соцсетях. Смысл такой. Вау-фактор – это уникальная черта, деталь, особенность человека, который делает его запоминающимся, выделяет из толпы. Эта деталь человека не обязательно должна быть красивой. Она должна быть запоминающейся. Вот, например...
2: Как ваше лицо.
3: Да? У Димы вау-фактор – это его чувство юмора. Мы точно понимаем, что его джоббинг, или как там ты сказал, это вот точно вот Димка.
1: Угу.
3: Вот, например, твоя отличающаяся черта вау-фактор, как ты думаешь, что это?
1: Понять не имею. Ворчать?
3: Я вот хотела это.
2: Лицо похоже на урюк.
3: Вот. И каждый ищет в себе этот вау-фактор, рассказывает про этот вау-фактор, устраивает опросы. Как вы считаете, действительно ли это мой вау-фактор? У кого-то это прическа, у кого-то это нос, у кого-то чувство юмора. Но так или иначе, особенно зумеры чувствуют в этом позитивную энергетику и считают, что вау-фактор можно превратить как раз-таки в бизнес-модель. Потому что сейчас, особенно те пользователи, которые сидят в соцсетях, они активно помешаны на том, чтобы выстроить свой шикарный личный бренд.
1: Да, личный бренд.
3: А тут, понимаете, еще и вау-фактор присутствует. Хотя вот раньше этим термином больше пользовались в рекламе и искали вау-фактор продуктов для продвижения. Теперь вот, как видите, уже и к человеку применяют.
1: Ну, главное, все нужно превратить в бизнес-модель, а вот просто нельзя... Да. Не превращать ничего ни во что.
3: Можно сказать, что подушка шоу – это вау-фактор радиосети.
1: Ну, согласен, пожалуй, да.
3: Таких только здесь держать и не упускать за пределы.
1: Ладно, спасибо.
2: Кто, если не мы, как говорится.
3: Вау-фактор.
2: Да. Баинди, спектакль очередной, потом Утопия. Послушаем этот трек и Ван Хит сыграем. Готовьтесь набирать 21-103-7.

0: Реклама. Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
4: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с Миграй и выгодно покупай.
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон.

0: бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Вайбим дальше.
4: Так, о погоде. Прямо сейчас в Орске плюс 4. Днем до плюс 23. В Ясном плюс 6. Днем до плюс 21 градуса. В Кувандыке, Медногорске 0. Днем до 22. В Оренбурге плюс 4. Днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция с грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
1: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
2: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Антихит. Подушка шоу.
1: 21-137, код города 3537, друзья, давайте набирайте. Будем сейчас играть с вами в антихит. У нас уже заготовлена одна песня, припев которой мы вам продекламируем, но наоборот.
2: Антидед,
1: да.
2: В эфире.
1: Антидед, антивнук.
3: А я кто в вашей классификации?
2: Антисобак.
1: У меня не выходит из головы радио Виталька.
2: Радио Виталька?
3: Ты уже разочитал?
1: Так хорошо, так ложится.
3: Радио Виталька.
2: Доброе утро.
1: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Кирилл.
2: Кирилл, вы бы слушали радио Витальку?
4: Ни разу.
2: Да, скоро откроем.
1: Если бы оно было, да. Кирилл, как настроение?
4: Шикарно.
1: Шикарно, хорошо.
4: Работа, все впереди.
1: Все, вот, видите, какой классный, позитивный человек. Так, значит...
2: До свидания.
1: Нет, мы только приветствуем. Нет. Все, зачитываю сейчас припев, Кирилл. Ваша задача угадать, что за песня, хорошо?
2: Готовы?
1: Давайте.
2: Давайте, мы вам желаем удачи.
1: Ой, мальчик, стой, все останется надолго. Собирай веселье, она этого достойна. Мальчик, замри, не двигайся от счастья, сохрани.

0: чувство чистой минералки.
1: Нифига себе.
0: Так, ну смотрите, еще раз напоминаем.
2: Это же надо противопоставление.
0: Все противопоставление. Мальчик, значит, что?
1: Ну, это, наверное, это девочка танцует.
2: Кто поет, кто поет-то, помните?
1: С утра без кофе еще нет.
2: Но там два человека.
1: Честно,
0: они,
1: нет.
0: Они на «А» начинаются оба.
2: Еще это, рыболовные есть снасти почти, вот, похоже.
1: Это, типа, Арктика и...
0: Арктика пойдет! Нормально.
2: Так сразу видно, наши ребята дозвонились.
0: Ладно, Кирилл, молодец. Получает подарки от нас. Кстати, что получает Кирилл?
3: Сертификат номиналом 500 рублей в батутный парк «Небо».
0: О, сходите, попрыгайте, хорошо?
1: Круто. Ну, после кофе, конечно, да.
0: Ну, естественно, ни в коем случае не то.
2: Плотничком поешь ты перед этим?
0: Да.
2: Да.
0: Приветы будут кому-то, Кирилл?
1: Да, будут. Танюшке, нашей фее чистоты. И, в общем, всем, кто меня узнал, большой-большой привет. И всем доброе утро.
2: Спасибо большое. Вам за тоже. Позитив ваш, да.
3: Танюшка.
0: Фея чистоты. Он похож на один на работе, и только там фея чистоты.
2: Только
0: больше
2: Танюшка.
0: Больше никого нету. Еще рано.
2: Да, ладно, трубочку не кладите, за эфиром сейчас пообщаемся, расскажем, как забрать ваш сертификат. Дарья, читайте.
3: На правах рекламы. Внимание, Орск, батутный парк «Небо» ждет вас по новому адресу. Проспект Ленина, 111А. Прыжки, футбол, баскетбол, рампы для трюков, кардио для взрослых и олимпийский спорт для детей. Отмечайте дни рождения и выпускные в полете. Телефон в Орске 330470. Небо парк. Чилим вместе.
2: Футбол, баскетбол, паратотамол.
0: Ну, по-всякому. Падел сейчас самое модное.
3: Ты пойдешь на падел?
0: Ну, надо будет, да, сходить. Хотя...
2: Виталий, открываю клуб 24 числа.
0: Сложновато. Я так посмотрел, как играют. Там это...
2: А там будет выставочный матч. Не могу рекламировать, но в целом ты можешь про программу сказать? Там будет выставочный матч. Привезем людей, они будут показывать, как играть.
0: Так я говорю, я вот видел, там не так все просто вообще.
2: Да. Там есть
0: свои фишки. Интересно и непросто, да.
4: Антихит. Подушка шоу.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53, сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: История одной вещи.
1: Еще раз всем доброе утро. С вами Подушка Шоу. Прямо сейчас расскажем вам о том, как появился классический костюм. Ведь сегодня, 13 октября, отмечается Международный день костюма.
2: Чего у меня хлеб-то идите?
1: Я у вас кусочек. И то взаймы.
2: У меня нет костюма.
1: У вас нет костюма?
2: До сих пор.
3: У меня много.
1: Ну, ничего страшного, понимаете, там до 17 века в целом костюмов не было, были только прототипы. А вообще моду на это все вели при латексный, Версальском вот. Дворе короля Людвига XIV. Представьте образ. Сюртук, белая рубашка, жабо обязательно, жилет.
2: Жабо.
1: Жабо, да.
2: Не всегда смешило это слово.
1: Короткие бриджи до колен. Белые чулки, туфли и пышный парик. Именно так в то время должен был выглядеть мужчина. В 1666 году эту моду переняли и в Англии, и король Чарльз II утвердил на законодательном уровне, что мужчина вышестоящего ранга не имеет права не появиться в костюме. То есть он должен обязательно на все важные встречи и балы приходить именно в таком костюме.
3: Это еще раз откуда?
1: Что откуда?
3: С какой стороны пошло?
1: Из Версаля.
3: Версаль?
1: Англия.
3: Франция. Ага.
1: Ну, значит, это... Европа. Все вот это вот оттуда.
3: Все у нас вот эти предрассудки, это из Англии, да?
2: Все собрали. Англия, Франция.
3: В школу без костюма нельзя идти.
2: Нидерланды. Ну, где-то, короче, где-то там.
1: На самом деле, ты сейчас поблагодаришь создание костюма. Мы сейчас доберемся до этого. Ты скажешь спасибо. В 19 веке прошла революция, потому что костюм начали упрощать. Уже ушло жабо. Да, сюртук укоротили, и формула была гениальна в своей простоте. Фрак уже перестал быть цветастым, он стал темным. Рубашка белая, появился белый шейный платок, потому что стирать в таком количестве тогда еще и так часто не могли. Представьте, у вас могла появиться рубашка, тогда она называлась сорочка, вот одна и вплоть на 5 лет
2: все.
1: Вперед.
2: Да,
1: и вот как ты будешь? Нет, ты будешь беречь. И шейный платок был, конечно, вот для того, чтобы быть такой прослоечкой. А также светлый жилет еще тогда не ушел, он обязательно присутствовал. Высокие черные сапоги, но от чулков уже отказались. И именно тогда был введен повседневный уход за своим телом, а именно купание. Обязательно мужчин заставляли купаться, прежде чем надевать костюмы. И вот мы вот этой современной классике должны быть обязаны, ведь тогда была введена обязательная гигиена. В 20 веке пришла уже промышленная революция, появились швейные машинки, и костюмы классического кроя стали доступны и для среднего класса. То есть практически любой желающий мог завести себе костюм. Правда, уже не такой пышный, как до этого. Ушли шляпы, ушли жилеты, и стало...
2: Шляпник.
1: Стало проще. К 1960 годам появились уже те самые костюмы двойки. Обычный пиджак и брюки. А дальше революция пошла, и уже к женскому костюму. К 1960 годам появился классический костюм для женщин, для того, чтобы они уже могли и работать, и для, в первую очередь для того, чтобы ездить на лошади. Но в костюме. Хотя вот 20 век, да, для меня это странно. Там уже машины появились. Вот. Но так появился костюм в нашей жизни.
2: Спасибо большое.
3: Хотели, и костюм, чтобы я сказал спасибо.
2: И Дарье.
1: Вот. Моемся теперь.
2: Он уже сказал спасибо.
1: И мало. Да. Хочу еще спасибо.
3: Хочу помыться. История одной вещи.

0: дома.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и Смотри Радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ИП 323-565-8854-08.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде прямо сейчас в Орске плюс 5 градусов днем до 23 градусов. В Ясном плюс 6 днем до 21. В Кувандыке, Медногорске плюс 1 днем до 23. В Оренбурге плюс 4 днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Травматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Комсомольская площадь в Орске давно нуждается в ремонте. Плитка крошится под ногами. Местами вместо нее остались ямы и земля. Причем проблемы начались практически сразу после капитального ремонта. Ранее в управлении коммунального хозяйства администрации Орска также признавали, что ситуация непростая, а средств на ремонт сейчас нет. Однако директор драмтеатра предлагает рассмотреть более бюджетный вариант. Вместо того, чтобы полностью менять разрушенную плитку, территорию можно заасфальтировать. По его оценке, это обойдется как минимум вдвое дешевле. По мнению Алексея Заводчикова, такой вариант позволил бы быстрее привести территорию в порядок и сделать ее удобнее для пешеходов. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РВК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Советском районе. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Россия занимает второе место в мире по числу людей, чьи тела сохранили при сверхнизких температурах в надежде на будущее оживление. Об этом пишет «Комсомольская правда». По данным издания, в России таких людей 109, а в США 566, а во всем мире 740. Тела хранят в жидком азоте при минус 196 градусах. Как отметил криобиолог Игорь Артюхов, возможность возвращения человека к жизни после такой процедуры пока не продемонстрирована на практике. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

Доброе утро! Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся! Час второй.

0: Не надо.
1: Я тебя могну.
2: Сходить с ума. Лучше, да.
1: Могну. Вот.
2: Лучше могну. Доброе утро всем, друзья. 8.06 на студийных часах. Подушка шоу продолжает свою работу. Как вам новость по поводу того, что все больше и больше россиян предпочитают криокамера или как там правильно называется. Ну, в общем, заморозить свое тело в ожидании, так сказать, в лучших дней или чего там, не знаю. Вот, просто к тому,
3: я
2: что...
3: Я вот до пятницы заморозил. И норм.
2: Нет, но на самом деле людей, тех людей, которые хотят, то есть и заявляют желание, да, заморозить свое тело, становится все больше, на самом деле. Вот, так сказать, те, кто хотят уснуть и проснуться, видимо, ну, в какое-то лучшее время. Но единственное, вот как доктора отмечают, не факт, что проснетесь еще, пока практики такой не было. Замораживать-то замораживать, да, пожалуйста. А вот насчет разморозкой пока непонятно.
1: Так за заморозку тоже заплатить надо?
2: Ну, конечно. Причем, по-моему, там немалых денег это все стоит, если я не ошибаюсь. Ладно, друзья, ну, мы...
1: Поэтому мы с вами как бы...
2: Сами, да? Как-нибудь сами. Все переживем, да. Ой, ужас, да. Момент, после которого вы поверили в себя, друзья. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Вот такая тема у нас сегодня. Что нам написали? Давайте прочитаем. Ой, Кристина пишет...
1: Все сломал.
2: Да, нет, слава богу, все цело. Кристина пишет: доброе утро. Был момент в этом году, у подруги была свадьба. Тамаду не нашли. В итоге пришлось мне тамадить. Было страшно, но потом все пошло
3: тамадила,
2: и поехало.
3: Тамадила.
1: И вытамадила.
2: Да не вытамадила.
1: А может быть наоборот?
2: Почему?
1: Ты говоришь, да не. А там надо убрать не.
2: Тамадила. Да не.
1: Нет, наоборот.
2: Ну, и я понял. Ну, обычно наоборот говорят. Подожди, это еще не все. Потом все пошло и поехало, и было страшно. Гостям все понравилось. И теперь уже есть заказ на следующий год.
1: Вау.
2: После этого момента я поверила в себя.
1: Это круто, правда.
2: Видите?
1: Вот. Знаете, далеко у профессиональных ведущих не всегда есть заказ после мероприятия на следующий год.
2: А тут вот видите, как получается. Молодец,
1: есть отказ,
2: Кристина.
1: На следующий год мы вам деньги заплатим, только не приходите.
2: Или так. Ну,
3: таких людей мы знаем.
2: С одной стороны, это тоже успех. Это тоже успех.
3: Только не он.
1: Пожалуйста, мы готовы без ведущих, только не он.
3: Да, так.
2: Марина еще вот написала: привет, подушки, сижу в офисе, пью кофе. Действительно, а что еще делать? Знаете, я поверила в себя в тот момент, когда случайно отправила мем с котом в общий рабочий чат вместо личного. Думала, все, конец карьере. А начальник написал: наконец-то кто-то с чувством юмора, с тебя организация корпоратив. Ты посмотри, у нас тут одни...
1: Одни организаторы,
2: ивент, ведущие. Ивент, да-да-да, вот правильно. Ивент-индустрия одна сплошная.
1: Собираем команду? Нет, а почему нет? Вы представляете?
3: Нет, а почему нет?
1: Нет, а почему нет? Это команда хит-эвент.
3: Нет, спасибо.
2: Кстати, вчера вот хотел...
3: У меня своя дорога.
2: Начать с этого сообщения. Света вчера просил очень сильно поставить песню «Гости из будущего». Света, извините, что припоздали, но она уже прозвучала.
3: Да, да. Вот, недавно.
2: Это сообщение было вчера в районе 8
3: вечера. Да не, ну там по-любому поставили.
2: Не, ну понятно, я просто потому что там, ну там слезно умоляли.
3: Шутки шуткуешь.
2: Нет, умоляли слезно прям поставить. Все срочно была нужна вот почему-то «Гости из будущего». Карина еще пишет по теме: когда я в 28 лет впервые сама поменяла колесо на трассе. О, как еще бывает, друзья. Вот после такого действительно в себя можно, правда, поверить. Так, что-то еще осталось, потому что больше у меня... А, нет, вот от Елены еще сообщение. Привет, подушки, любимые мои. Я поверила в себя, когда впервые позвонила к вам в эфир и рассказала шутку. Я так боялась, что вы будете смеяться надо мной, а вы посмеялись вместе со мной и поддержали. Это было так тепло. А что за шутка-то
3: была?
2: А
3: за эфиром мы посмеялись над вами. Да?
2: Ну, естественно.
3: Надо же испортить.
2: Но мы, да, все, так сказать, к нашей чести, скажем, мы смеемся над собой тоже. Поэтому нам позволите.
1: Как мы тут над собой смеемся, это вообще...
2: Да. А что за шутка-то вот была? Я же не помню. И вы 100% не помните, что за шутка была.
3: Естественно.
2: Лена, напишите, что была за шутка. Нам интересно.
1: Срочно.
2: Да,
1: срочно.
2: Пожалуйста.
1: Так, нам пишут...
3: Мы еще раз над вами посмеемся.
1: Так, Катюня Лапочка пишет нам. Когда поняла, что мои ошибки — это просто опыт на пути к успеху.
2: Ой, ладно, цитатники завязывайте уже.
3: Сейчас вот еще этим. Проявленность начнется.
2: Ага, вот да, это да, вот это вот все. Дурь. Ладно.
1: Вот, давайте житейским закончим. Последний, от Анны. Доброе утречко. Момент, когда похвалили на работе, а ощущение, будто спасла мир.
2: Вот это я согласен абсолютно. Да. Какая-то даже мелкая похвала, она вечно тебя возносит просто куда-то в космос.
1: Да, я все могу.
2: Потом же понимаешь, что тебе же, ну...
1: А ты просто сделал кофе.
2: Ты, да, ну, ладно уж, не до такой степени, но все равно. То есть, и как бы ничего сильно-то прям важного нет. А потом тебе еще говорят, а зачем ты обесценил?
1: Не обесценивай.
2: Да. Тут запутаешься, что лучше-то? Ладно, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Момент, после которого вы поверили в себя, друзья. Классных много уже историй. Давайте присоединяйтесь к общению.
1: Быстро.
3: Звук юзбишника.
2: О-оу.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Давай, базарь.
2: Да. Да. 13 октября у нас на календаре. Какие события пришлись на этот день? Ну, давайте начнем с Дня Целомудрия. Сегодня он отмечается.
3: Ну, я его отмечаю так.
2: Важный день.
1: Зашилось.
2: Важный день, Всемирный день борьбы с тромбозом, друзья. Это довольно опасная штука. И нужно обязательно, так сказать, проводить профилактику против этого и лечиться.
1: Иначе к вам придет дед тромбоз.
2: Ну, не шути, да. Международный день костюма, как уже говорила Дарья. Сегодня у тех, да. у кого есть костюмы, можете то ли костюм поздравить, то ли надеть его в честь праздника.
3: Но муж, у нас костюмированный только решать. Димка.
2: Да, у меня вот нет костюма, поэтому я этот день не праздную.
1: У меня вот, кстати, обидно было. Самый красивый костюм, который я в жизни заказал, это костюм пива.
2: А надувной вот этот?
1: Нет,
2: просто
1: реальный костюм. Да, и ты как будто вот стакан.
2: Ну, я понял.
3: Да.
1: Вот. И он не подошел по размеру. Ну, маленький. Думаю, ладно, не буду. Да, он там не очень хорошего качества, но я бы его забрал и носил.
2: Ну вот по поводу тесных костюмов, день побалуйте себя сегодня. Иногда это, знаешь, баловство доводит до того, что потом
1: трещины.
2: Костюмы, да, не налазят. День рождения битломании как явление, да, 63 года Beatles. Ему исполняет. Да, абсолютно верно. Ну, поклонников этой группы, поклонников Beatles, это целое движение называлось. Ну, не назывался, потому что он до сих пор существует. Нет, битломания. Вот, так, что еще? Международный день неудачников сегодня. Да, у них тоже есть
1: сказать,
2: свой день.
1: Не сказать.
2: Интересно, удачно этот день проходит или нет. Международный день простого языка, друзья, да. Мне кажется, всегда уверен в том, что чем проще ты общаешься, тем лучше.
3: Тем лучше,
2: да. Международный день арахиса.
3: Люблю.
2: Вкусные орешки. Международный день скептиков сегодня.
3: Ну, это ты.
2: Ну, не совсем, но близко. Давайте так. День глупых высказываний, Дарья.
3: Это про меня!
1: С праздником!
3: Спасибо! Где мои подарки? Цветы!
2: Обойдешь.
1: Ну, как глупо ждать.
2: Вот, это все по событиям, по дням рождения. Вспоминаем, друзья, замечательного советского артиста Савелия Викторовича Крамарова. Родился он в этот день, в 1934 году. Подарил нам множество классных ролей. Ну, в первую очередь вспоминается «Джентльмены удачи». Там персонаж Косой, например, был, да, такой. И, например, «Неуловимые мстители» еще. У него там эпизодики, но очень яркие тоже. Ну, и на самом деле, вот такой король и эпизода в том числе, ну и главная роль у него тоже присутствует.
1: А вы знали интересный факт, что именно, вот помните «Пила» 18+,
2: категория?
1: Там мистер Крамер был.
2: Так.
1: В честь непосредственно названа Савелия Крамер.
2: Савелия Крам, да ты что, серьезно?
1: Да нет, конечно, шучу я. За вас сошел, что
2: ли?
1: Как ты легко ведешься на все.
2: Я легковерный, да.
1: Как на все вообще?
2: Ну я просто думал, что я не знал об этом.
3: А я еще задумалась, пацаны же, которые написали первую «Пилу», они из Австралии, как они из Австралии узнали советского...
2: Нет, я тебе так скажу, нет, тут на самом деле, понимаешь, есть корни, потому что Савелий Крамаров когда-то эмигрировал в США, и он на самом деле снимался в Америке, и вполне вас, ну, кто знает, может...
1: Слушайте, ну он во всяких...
3: Но они приехали позже, чем, они,
1: даже,
3: чем
1: там,
3: он.
1: Даже во всяких «Мстителях» там и так далее, когда рисовали... Да, не «Мстители», а ошибаюсь. Этот «Интерстеллар», по-моему, был так. Там рисовал один ученый на доске формулу, и там были зашифрованы две буквы, которыми обозначался российский ученый, который как раз-таки вот эти вот всякие штуки физические изучал.
2: Так что все
1: изучал.
2: Вполне возможно.
3: Нет, невозможно, да. Я не спорю. Просто ну это ладно. Необычно.
2: Вот и все на эту минуту.
1: Спасибо. Ну а дальше у нас глюкоза, как мне в детстве что? Говорили.
2: Глюкоза. Прими глюкозку.
1: Да.
0: Реклама.

0: Реклама. Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
1: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской, 36, Краматорской, 25, Пионерской, 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект, 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой, 2А.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио!
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: В Орске плюс 5, днем до плюс 23 градусов. Ясно, плюс 6, днем до 21. В Кувандаке Медногорске плюс 1, днем до 23. В Оренбурге плюс 3, днем до 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучая, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
8: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: оплатил покупки, получил чеки. Ну, конечно, магазин отменил заказы, сославшись на вот этот самый технический сбой.
1: Ой.
0: Он не сдался, пошел в суд. 3 года они судились. Угу. Это, ну, долго достаточно.
2: 3 года.
0: Да, и 3 дня. Угу. 3 года судились. В итоге продавец так и не смог доказать ошибку в ценах, поэтому его обязали передать технику, выплатить еще к тому же 10 тысяч рублей за моральный вред и еще 5 тысяч рублей штрафа.
2: Все по делу.
0: А сколько гаджетов забрал, правда, не уточняется. Ну, много. А, ну, 15 айфонов. Можешь себе представить? Настоящих, так скажем, да?
2: Сколько счастливых девочек.
0: Часть гаджетов он получил. За снятые с продажи уже устройства ему выплатили компенсацию. Но не по ценам за 5 рублей, а по ценам, которые настоящие.
1: Ну, понятно.
0: То есть, представляете?
2: Ну, круто.
0: Вот это да.
1: Повезло.
0: Да. В Германии робот приставал к девушке.
1: Это как?
0: Угу. Обыкновенно как приставить.
1: Нет, ну с какими планами?
2: Дерни рычаг.
1: Создание семьи?
0: Я насчет планов там ничего не уточняется. Но
2: воткни вилочку в розеточку.
0: Машина подошла к девушке и это... Давай, говорит. Шурум-бурум, говорит, устроим?
1: Да, как и сказал.
0: Ну, я утрирую, ну, примерно так.
2: Дарью, но... а к вам только кофемашина может подкатить.
0: Но восстание...
1: В основном я к ней подкатываю.
2: Ну, или так, да.
1: Я говорю, дай кофе.
0: Восстание машин в этом плане можно пока не опасаться. Дело в том, что роботом управляла группа злоумышленников. Да, это молодые люди. Они записывали стримы, так называемые, да, и вот таким вот образом пытались поднять число подписчиков себе. А вот в Пермском крае...
2: Робот стоит такой...
3: Вызываю кобру.
0: Наверное, так и было.
2: Эта песня для этого момента писалась.
0: В Пермском крае 2 друга вынесли из магазина 6 килограммов лосося в трусах.
1: Я так понимаю, Колян и Антоха, да?
0: Наверное. Вот.
2: Еще раз, сколько рыбы?
0: Замороженные стейки.
2: А, стейки?
0: В трусах.
2: Угу. Ну, запах селедки изначально был.
0: Это же неприятно, ну, как минимум.
1: Холодно.
0: Они же замороженные, да. Ну, они на выходе попались уже, поэтому. Ну, почти.
1: Рыба растаяла.
2: Причем раз, они такие, выкладывайте, они опять на витрину из трусов,
0: знаешь? Да.
2: Все.
0: Ой, фу, отвратительная новость. Китаец подбросил в тарелку свои волосы с груди, чтобы не платить в ресторане.
1: И все это попало на камеру.
0: Ну, естественно.
2: Вот ни волос, никак. Вот не выкрутимся. Нет, так мы, я имею в виду, вот даже попытаться подобным образом сделать, даже волос нет на груди.
0: А, ты имеешь в виду, ну да. Тут не получится.
2: Да, ладно, спасибо, Виталий.
1: Логично, чтобы я пошутила, у меня есть.
2: Ну, у вас-то есть. Мы знаем.
0: У вас?
1: Нет, это просто логично было.
2: А ты думаешь, почему?
1: Противопоставление.
2: Почему развод из волоса на груди?
0: Вы меня не пугаете.
1: Ой.
2: Ладно. Елки клейн.
0: Что?
2: Причем 2 Е там. Елки клейн дали. Или Сабрера.
0: Ну,
2: вот, ладно.
0: Сложно.
2: Self-control.
3: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
8: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Гороскоп на сегодняшний день. Куда же без него? Сегодня 13 октября у нас на календаре. Узнаем, что нам советуют астрологи.
2: Рыбы.
1: Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.
2: Водолей.
3: Вы сможете без особых потерь перенести любую бурю, однако не стоит забывать, что вы также в состоянии встать и уйти, чтобы в ней не участвовать.
2: Козерог.
4: День не принесет вам особенных волнений, так что проведите его с семьей, даже где-то за городом.
2: Стрелец.
1: Вам, возможно, придется объяснять тому, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается.
2: Скорпион.
3: Постоянное пребывание в центре внимания может просто истощить, даже если вы окружены теплотой и атмосферой вот этой вот приятной. В некоторых аспектах лучше временно отойти на второй план.
2: Весы.
4: Единственное, что может помешать вам достичь успеха, это ваше нежелание его достигать.
2: Дева.
1: А сегодняшний день лучше посвятить делам маловажным, касающимся только вас лично.
2: Лев.
3: Не думайте о том, что вы не можете ничего изменить. Стоит попробовать, вдруг получится.
2: Рак.
4: Ваша способность видеть и чувствовать то, что другие заметить не могут, сегодня усилится.
2: Близнецы.
1: Некие события вселят в ваше сердце уверенность, что время еще есть, и вы многое можете успеть.
2: Телец.
3: Вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности это исполнить не будет, путешествуйте хотя бы мыслью.
2: Овен.
4: Этот день вам стоит посвятить изучению чужих ошибок. Игния.ком предоставил данный гороскоп. Слушай музыку. Talk to you. Готовы?
1: Talk to you?
4: Или talk.
3: Тук-тук.
4: Talk.
1: Ну, тук-тук, раз тук-тук, то это наша тема.
5: Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-33-73. Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Психолог отвечает.
1: Да ладно, что-то.
2: Ты что, разговаривать-то, когда микрофон включен?
1: Здравствуйте, Ирина, доброе
3: утро. Да у нас так бурное утро началось,
1: все доброе утро. Разговариваю, да.
2: А, Ирина... Ты что, знаешь, как будто это можно вырезать. Как будто... Микрофон...
1: У нас зато... Нет, у нас плавно, видишь, переходит из плоскости за эфиром в плоскость в эфире. Ирина, еще раз доброе утро вам.
3: Доброго утра.
1: Вот как раз мы сегодня общаемся на тему «Момент, после которого вы поверили в себя». И к нам уже прилетают некоторые интересные достаточно истории, когда люди, вроде бы не занимающиеся одним делом никогда, не касающиеся даже его, и вдруг... по стечению обстоятельств становится героем дня, допустим, да, и получает, например, уже заказы на будущий год, как нам писала Кристина, наша слушательница. Вот мы хотели узнать, а что происходит в мозгу человека вот в такие моменты, когда вдруг вот это приходит, ну, вера в себя, что ли, или как это назвать?
3: Ну, во-первых, хочу отметить и Кристину, и сказать, что очень в жизни повезло, я вас поздравляю, раскрыли грань своей личности, которую, это вообще замечательный опыт, я всегда топлю за такой, за эксперимент, который приносит классный результат. А на самом деле, если мы возьмем личность, хочется процитировать гуманистов, психологов, что каждый человек – это целая вселенная. Да, отдельная вселенная, в которой огромное количество граней и потенциала, и на самом деле целой жизни на нее не хватает. Если вы искренне верите, что вы можете всю жизнь заниматься одним делом, оно вам нравится, увлекается, на самом деле просто так создавались условия и обстоятельства, и ваш жизненный опыт концентрировался вокруг одного объекта, и вы в него вот нас, как впитали это пространство, и очень круто там раскрылись, и вы получаете от этого удовольствие. Но если вы пойдете в другое пространство, вы будете удивлены, что, возможно, даже... в противоположном полностью опыте вы можете раскрыться и добиться не меньших успехов, либо получить огромнейшее удовольствие от этих процессов. Поэтому все специалисты рекомендуют вот этот новый опыт в течение всей жизни. Эксперимент, хобби, там, исследования, путешествия, чтобы получать новый опыт и раскрывать себя, чтобы мозг работал и обновлялся. Что происходит в мозгу, когда вы попадаете? Во-первых, это стрессовая ситуация для человека. Он не знает, но так получается, и что-то внутри есть мотив, который зовет. Он заходит в эту ситуацию, и его мозг запускает другие части, другие блоки начинаются более активными. И это совершенно новый опыт, который организм в состоянии стресса проживает. Положительный стресс. Стресс бывает двух типов. Вот. И в этот момент человек получает огромнейший опыт, новый опыт и взгляд со стороны на себя, да, то есть он это попробовал, он достиг результата, он, ему это понравилось, как он это делал, то есть он испытал положительные чувства, плюс он получил поддержку извне. То есть мощная такая положительная поддержка, большой круг людей, которые были важны, допустим, для человека, ну, как в случае с Кристиной, да, очень круто ее похвалили, и тут еще и деньги пришли, да, очень, ну, заказ, у человека, я так понимаю, что не бесплатно, да?
1: Она написала, мы уж там точно не знаем.
3: Предположим, что не бесплатно, да? Но человека захотели видеть в этой роли. И это как раз-таки мощные процессы, которые дают человеку вот эту глубокую рефлексию в моменте, от которой он не может отказаться, потому что это совершенное действие уже. И он это уже сделал. И понимаете, когда мы в фантазиях начинаем, ой, ну можно попробовать в игру «Да, но» играть, да? Когда дают, например, советы, почему они не работают, человек начинает фантазировать, у него нет реальных действий. А тут он прожил эту ситуацию от и до, полноценный опыт. И он уже не может к нему сопротивляться, потому что он сделал это круто и получил подтверждение, да? И тут вот мозг ломает вот эти механизмы установки представления о себе. А у нас есть такая концепция, кто я, что я, да, мои какие-то сильные стороны, слабые, которые тоже формируются в процессе жизни, в процессе обстоятельств, в которые мы выросли, в зависимости от окружения, что нам говорили вот с детства. Получается, перелом произошел, переоценка ценностей и раскрытие нового потенциала, новой стороны себя, на которую, возможно, человек не обращал внимания, но она всегда была. Это про теорию зависти. Знаете, у Юнга есть такая классная теория, я ее использую, что зависть – это... на самом деле золотая тень, как он ее называет. То есть это та наша внутренняя часть, которая сигналит, вызывает вот эти дискомфортные ощущения, когда видит то, что в нас уже есть, но по каким-то причинам оно было подавлено. Понимаете? То есть это мы сюда же докидываем. То есть если вы завидуете, не спешите уничтожать свой объект зависти, злиться, да, а обратитесь в себя. Это про что? И вот как сам гений психологии и психоанализа цитирует, это говорит о том, что ваша какая-то часть взывает к вам и говорит: посмотри на меня, мы тоже так
1: делай,
3: можем.
1: Делай, как я,
3: делай, как я. Давай сделаем, как она, потому что мы тоже так можем, в нас это есть. Угу. Давай попробуем. Ну вот, это потребность вашего внутреннего, вашей внутренней части я развиться, проявиться, ну то есть, чтобы вы дали ей место. И поэтому
1: не всегда же мы, так скажем, наше сознание, наш мозг может дать это. Он говорит: не, куда ты лезешь? Нет,
3: вот,
1: это не
3: твое. Это уже пошли другие механизмы. Поэтому очень важно в пространстве, ну это и называется критик внутренний, да, самозванец, как еще называют. И вот если эта критика очень мощная, агрессивная, внутренний хвалитель нам.
1: Нет, он тоже есть.
3: Это называется здоровый взрослый, да, в этой мысли транзактный анализ заходим, тоже такую фигуру выделяет в психоанализе, что это человек, который заботится, который помогает разделить, что это не ты плохой, да, не ты не можешь, а у тебя есть мысли, что ты не можешь. Угу. Совсем другая позиция, согласитесь, что вот сейчас я думаю о том, что я могу с этим не справиться, или я с этим не справлюсь. Чувствуете, насколько разница и насколько глубина разочарования, где, ну, я не справлюсь точно, это уже как приговор, или у меня есть мысли, что я с этим не справлюсь. Возрастает дистанция, и здесь есть пространство для поиска решения. Поэтому, ребят, меняем структуру мышления первично, что у вас возникают такие мысли о себе и о ситуации. И там уже можно обратиться за помощью, обсудить это со знакомыми, с близкими, либо пойти к специалисту, если у вас эти мысли становятся автоматически, как руминация возникает, то есть вы постоянно крутите, не можете самостоятельно выйти, то это уже сигнал, что нужно обратиться к специалистам.
1: Может быть, или иначе, все равно нужно идти к специалистам.
0: Нет. Самое простое, о чем вы нам говорили неоднократно, что свои мысли, если вот они настолько хаотичны, проще всего собрать на бумаге. И вот, когда ты их читаешь, да, угу. Тебя хотя бы появляется структура.
3: Да, то есть либо, вот помните, я сейчас вам тоже сказала, что либо вы это обсуждаете вслух с кем-то рядом. Если у вас есть такие люди, это здорово, да, с которыми вы можете честно поделиться. Потому что бывает такое, что даже с друзьями и с родственниками вы не можете раскрыть какую-то свою глубинную часть и рассказать, например, о том, что воспринимаете себя как неудачник, да. А для этого есть и психолог, он вне системы. Он от вас никак не зависит, вы от него тоже не зависите. Вы пришли, поговорили с ним и забыли. Поэтому закон, это принцип конфиденциальности, даже того, что клиенты договариваются не общаться вне кабинета, не здороваться, делать вид, что вы не знакомы. Понимаете? Ну, это совершенно два разных мира, две системы, которые разделяются. Поэтому и важно. Если у вас это в жизни есть, это замечательно. Если такого нет, конечно, нужно себе помогать и поддерживать себя. И не всегда это психолог. Бывает, что вот эти мысли, в которых вы застреваете, это показатель истощения мозговой деятельности, снижения. И нужно обращаться либо к неврологу, либо к эндокринологу, либо к психиатру. Понимаете?
0: Так, ну тут список вообще
1: расширился, да.
3: Не, если прям тяжело, еще есть астенический синдром, вы уставшие, да, это уже депрессивные какие-то моменты, то это уже не психолог. Он просто дневниками, какими-то действиями, разговорами не поможет, пока мы не стабилизируем нашу систему и организм. Понимаете?
4: Домой!
3: Все, прям точка, лаконично попал. Хорошее завершение. Поэтому, дорогие друзья, заботимся о себе, взращиваем в себе хвалителя, здорового взрослого и проводим чекап ежегодный по здоровью. Понятно?
2: Коротко, любое утро с Ириной можно вот так вот.
4: Главней всего
1: идти в больницу.
2: Психотерапевту.
3: Не, ну раз в год-то прийти проверить, то что и даже психолог.
1: Ну, конечно, конечно.
3: Придите ко мне, заплатите денег, похвастайтесь, что у вас все замечательно, я с удовольствием послушаю.
2: О, я вас достану.
3: Раз в год.
5: Психолог отвечает.

0: Реклама.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: о саундтреках жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Авина».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Прямо сейчас в Орске плюс 8, днем до 23, в Ясном плюс 10, днем до 21, в Кавандаке Медногорске плюс 4, днем до 23, в Оренбурге плюс 6, днем до 24 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
6: В магазинах «Народный» диетический продукт – мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Вяземского, 71Б, Металлистов, 3, оптовая база.
0: Метеохи.
1: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Медучреждения Оренбургской области получили 32 новых автомобиля скорой помощи. Торжественное вручение ключей состоялось накануне. Новая техника позволит существенно обновить автопарк экстренных служб в западных районах региона, а также в Бузулуке, Бугурслане и Оренбурге. Закупка стала возможной благодаря средствам областного бюджета и поддержке федерального центра. Как отмечают в ведомстве, это самое масштабное обновление автопарка экстренных служб за последние 5 лет. Покупатели билетов на отмененные концерты Kanye West в Петербурге могут подать заявки на возврат денег. Как сообщает РБК, это касается всех зрителей, включая тех, кто приобрел билеты по акции. Заявку нужно оформить самостоятельно. Деньги обещают перечислить в течение 30 календарных дней после одобрения, но с удержанием сервисного сбора. По оценке опрошенных РБК юристов, этот сбор можно попытаться взыскать отдельно, как убытки. Минимальный размер оплаты труда в России следует как можно скорее повысить до 35 тысяч рублей, а прожиточный минимум установить на уровне не менее 30 тысяч. Об этом заявила глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар. По ее словам, сейчас достижение этого уровня запланировано только к 2030 году. Кавшар считает, что повышать минимальную зарплату необходимо уже сейчас, поскольку от нее зависят другие выплаты, пособия и заработки работников. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Вот так.
1: Да, 9.06.
0: Вкусняшка очередная, ребята.
1: Да, друзья, на стрелянных часах. Что это было? Расскажи, Дмитрий.
2: Это танцы, Дмитрий.
0: Это Call Me Maybe, ой, Call Me Baby, вернее, от Давида Тварре вместе с Рут, певицей. Вот, ну сейчас этот трек вновь завирусился.
1: Короче говоря, он дискотечный был.
0: Из-за
1: да?
0: танцев одной женщины на дискотеке. Вот.
2: Она сейчас безумно популярна стала. По передачам ходит, танцует.
1: Ну, как всегда. Ладно, друзья, общаемся сегодня на тему «Момент, после которого вы поверили в себя». 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Очень классные сообщения нам приходят. Ну, во-первых, от Натальи. Доброе утро. Я настолько верю в себя, что даже сообщения по теме писать не буду. Молодец, Наталья. Хорошая заявка на победу.
0: Вы написали, мы уже радуемся.
1: Мы уже даже радуемся. А Игорь... Да, Игорь написал, вот как всегда, у него как-то у Игоря всегда все серьезно. А в молодости гостил у родственников и на отдыхе решил переплыть довольно широкую реку с сильным течением.
0: Широкая река.
1: Да, на половине пути заколебался, запаниковал, появились сомнения, а доплыву ли? Но я собрался и смог, хотя меня очень далеко отнесло течением, и пришлось добираться в плавках и босиком в обход через мост. С тех пор я поверил в себя и понял, что лучше не отступать назад, а добиваться поставленных целей. Единственное, я хочу сказать, Игорь, но только, пожалуйста, не в таком опасном достаточно деле, как переплыть речку. Ну, это, понимаете, тут соревноваться со стихией и со, с природой лучше не надо, потому что она все равно может оказаться сильнее гораздо.
0: Слушай, насколько в детстве страхи вообще не работают? Ну, там, лет по 13 нам было, 15 максимум, 13, наверное, скорее всего. Короче говоря, отдыхали мы вечно. Реклама сейчас будет в Башкирии на Ямашле. Раньше популярно, где когда и сейчас. И там, ну, в ширину достаточно приличная такая. Это водохранилище. Да. Вот. И нас родители вдвоем, у нас только подушка надувная была. Мы переплывали вручную с другом.
1: Да у кого таких историй не было?
0: А я сейчас приезжаю туда и такой, ё-моё, я туда вообще не сунулся.
1: Мы тоже собирали и тоже и переплывали, и несмотря на свой страх и риск. Но вот сейчас, да, сейчас осознаешь,
0: рисковать не хочется, да.
2: Появился инстинкт самосохранения.
1: Было не очень хорошо. Ирина пишет: «Доброе утро. Думаю, у каждого есть переломный момент в жизни, после которого все начинают верить в себя. Рождаешься, делаешь первый вдох и понимаешь, что ты теперь сможешь все». Да, ну, я надеюсь, первый вдох был все-таки не такой. Ольга пишет, кстати, из Алтайского края нам. Так, Алтайскому краю большой привет.
0: Привет. Алтай.
1: Дома мечтаю у вас побывать, Ольга. Ну, не у вас в конкретном смысле.
0: Дома.
2: В ваших объятиях.
0: Когда муж не будет, да?
1: В Алтайском.
2: В ваших объятиях.
1: В Алтайском крае хочу побывать.
2: Да, да, да.
0: Какой приятный Алтайский край.
1: Доброе утро, подружка.
2: Третьего размера.
0: Мягкий такой.
2: Теплый.
0: Прямо Алтай.
1: Ну все.
0: Да.
1: Доброе утро, подружечки.
0: Да,
1: у нас
0: да,
1: есть.
0: Да, это Алтай.
1: Гора Синюха. Гора Синюха. Невысокая, конечно.
0: Я сосед такой.
1: Да. Да. Но для неподготовленного человека, который в свою школьную жизнь даже от физкультуры была освобождена, гора оказалась непреодолимой. Но 2 года назад я просто не могла подвести семью и решила с ними на нее подняться. 3 часа туда и 2,5 обратно. Теперь я верю, что могу все.
0: Угу.
1: Вот, такое сообщение.
0: Круто.
1: Да. Так, что-то еще, Дарья, осталось?
2: Нам ничего, да, нам на прочитаем. Сайт много написали сообщений.
1: Подождите, тут Лидия еще написала. Доброе утро. Поверила в себя, когда на лыжах, плохо умеючи кататься, с большой горы спустилась и не рассыпалась даже. И лыжи не сломала. А второй раз я поверила в себя на американских горках. Да чего там в себя? Я в Бога стала верить. Что жива осталась после такого?
0: Класс. Сообщение от Толкихана. Бонжур. Когда предложил одной компании приехать и провести совместную съемку, и все удалось. Вот так. Поставьте песню про 2 мастеров. Посмотрим, как мы чиним, пьем ведрами, пьем под окнами.
1: Поем под окнами. Или пьем. Там пьем или поем под окнами?
0: Там
1: песня-то в самой.
2: Петь ведрами, петь под окнами.
1: А, ну вот, петь под окнами, да.
0: Да, да, звучало, кстати.
1: Одной компании, вот я просто не...
0: В том часе.
1: Интересно, одна компания, это какая? Совместная съемка, которая... И все удалось. Он Первый канал, что ли?
0: Или
2: нет,
0: это?
2: Нет, с другой стороны, я тебе напомню.
1: А и что? Первый канал не может туда поехать, что ли?
2: А зачем?
1: Несете глупости какие-то.
2: А-а-а.
1: А, Виктор... Виктор пишет: поверил в себя, когда перестал ждать идеального момента и просто записался на танцы. Вот так хочется прочитать. Хотя мне уже за 40. Первые 2 недели я был похож на робота, но теперь я танцую лучше, чем готовлю. Он еще и готовит.
2: Вау.
1: Класс.
2: Виктор.
0: А у Толки Хан съемка, надеюсь, не Вудман.
1: Ну, возможно, да.
2: Что искать-то?
1: Олег пишет: когда я перестал притворяться, что понимаю все эти модные словечки вроде «Могну» и «Сигма-бой», и продолжил общаться нормальным языком. Вот человек в себя поверил.
0: А у нас сигма-бой свой, он сидит.
2: Да, да, это наш процетамол.
1: Процетамол. Так, все вроде бы, да? Или еще что-то осталось?
2: Все. Мы все смогнули.
1: Давайте, ставьте уже, Дмитрий, что вы там приготовили.
0: Так, Take Me Back, I Run и Южная ночь от зверя. Шикарно, по-моему. Все, постепенно разгоняемся. Вот представь, что мы в гору входим, а потом катиться будем, да?
1: Обратно.
0: Обратно.
1: 3 часа туда, 2,5 оттуда. Куда 2,5 минуты? Полчаса делся.
0: Это я летел.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
4: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню? Полностью

0: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
1: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
2: Категория 16+.
0: Партнер «Батутный парк Небо».
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу.
0: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
1: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
0: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
0: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
5: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115-565-801-83-39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: О погоде вновь. В Орске плюс 8, днем до 23 градусов. В Кувандыке-Медногорске плюс 4, днем до 23. В Ясном в данную минуту плюс 10, также днем до плюс 21. В Оренбурге плюс 6, днем до 24. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
7: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: Бензиновая лихорадка.
1: Ну что, ребята, бензиновая лихорадка для вас. Очередная попытка забрать 20 литров бензина, чтобы, чуть-чуть...
2: Порадоваться, да.
1: Приятнее ехать на работу.
2: У нас продолжается сериал, мы все ждем человека, который выиграет 20 литров, да.
3: 20!
2: Ты по аналогии вчерашнего утра?
3: Да я уже не знаю, кто что делает. Как еще призвать эту 20-ку?
1: Доброе утро.
3: Алло.
4: Доброе утро.
3: Здравствуйте,
4: здравствуйте.
3: Здравствуйте. Почему только Дмитрий?
2: Да.
4: Виталий и Даша.
2: Вот. Доброе утро.
3: Спасибо.
4: Доброе.
3: Вас как зовут?
4: Алло.
3: А вас как зовут?
4: Меня Дмитрий зовут.
3: Дмитрий.
4: Живу я на Дальнем Востоке из города Комсомольска-на-Амуре.
3: О, привет, Комсомольску-на-Амуре.
4: Взаимно и вам тоже.
3: Что делать, если вы выиграете 20 литров? Интересно. Но неважно, все равно дозвонились. Молодец.
1: Попробуем кому-нибудь передарить, наверное.

0: Или вы приедете заправляться?
1: Приеду обязательно, если выиграю.
0: Хорошо, вот так. Давайте, сколько крутим?
1: Насколько надо?
0: От 1 до 7, любое число.
1: 5.
0: 5, хорошо, давайте. Дмитрию желаем удачи. А представляете, сразу вот сейчас выиграть?
2: Ой. Я, конечно, буду в шоке, если наш сериал вот так вот завершит.
0: Да, это будет круто.
2: 3 литра.
1: Я в тот раз выигрывал 20 лет, литров, было дело.
0: Было даже дело? Вау, ну да. У вас фар. Так, это второй, да, круто,
2: да,
0: Виталий?
2: Да, пока 12 литров показывает так. Наша стрелочка.
0: 4 литра.
2: Еще две попытки.
1: Не идет.
0: Предпоследний. Так, здесь 2 литра. И...
2: Финал!
0: Сколько? Провал. А я уже музыку приготовил.
3: Что ж такое, а?
1: Амурский вальс приготовили?
0: Нет! Queen, We are the Champions. Но амурский вальс тоже на горизонте есть.
3: Ну что делать, Дима? Ну мы уже не знаем.
2: Да.
3: Может, вы подскажете, как раз человек...
1: Я вас дозвонился и услышал вас, это самое основное.
3: А вы нас смотрите именно или слышите только?
1: Нет, я слушаю. Давненько, просто уже, наверное, месяца 6, я тут свои моменты были, не мог. Да, вот сейчас вот, с сегодняшнего дня, опять вас слушаю, опять пытаюсь дозвониться и пишу.
0: Но это очень-очень приятно,
2: да.
0: И для вас.
1: Я вас всегда рад слышать, всегда ваш преданный слушатель Дальнего Востока. Слушаю всегда и получаю массу эмоций.
0: Спасибо большое,
2: огромное
0: Дмитрий.
2: А
0: это для вас.
1: Спасибо, ребята. Спасибо.
3: Ладно.
1: Вам хорошего дня, позитива.
3: Вам тоже.
1: Какими я вас знаю, да. И что всегда-всегда все у вас было хорошо.
3: Спасибо огромное, Дима. Спасибо.
0: Очень
3: звоните
0: приятно.
3: Еще, да, очень приятно.
0: Да, привет всему Комсомольску.
3: Хабаровскому Амуру тоже привет.
0: Да,
3: большой.
0: Да.
1: Спасибо, да. Помню, да.
0: Да. Спасибо, да.
3: Давайте,
0: всего доброго.
3: Да. Жаль, что не получилось, да.
0: Ну, в следующий раз.
3: Сейчас звоните еще.
0: Да.
3: Вот после таких звонков, как не поверить в себя.
2: Да, я тоже об этом подумала.
0: Не зря мы с вами тут сидим.
3: Не зря. Вот
0: всю страну будем.
3: Это точно. Ладно, что там дальше у нас? Новости
2: не правильные. А это уже не важно, что там будет дальше.
3: Нет, важно.
0: Подарить. Вот давайте так. Подарите Дмитрию билет на подушку рейв, если он будет.
2: Да мы с радостью подарим. Вопрос только в том, что как он
3: заедет. Как это платить будет. Там билет на поезд выйдет, мне кажется, гораздо дороже, нежели чем билет.
0: А мы оплатим. Ну, вы.
3: Мы?
0: Да. Я бедный.
3: Это как... Хорошо. Мы обсудим это. Реклама.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Бензиновая лихорадка.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Так, друзья, 29 минут 10 на студийных часах. Очередной выпуск неправильных новостей. Так, что у нас? Жительница Санкт-Петербурга отсудила 18 тысяч рублей у отеля за комментарий в ответ на ее отзыв в Краснодарском крае.
3: Ну что они сказали?
2: Они якобы раскрыли подробности частной жизни постоялицы, что и стало основанием для подачи судебного иска. К сожалению, нет примера, то есть нет комментария, что там написали в итоге, чего опасаться следует.
3: А у нее ноги волосатые.
2: Ну так? Ну я не знаю. Она, значит, оставила, отдыхала в отеле, оставила отзыв. Отзыв, насколько я понял, вполне, в общем-то, положительный. На это ответила администрация отеля. Вот что? Что она там ответила, что ее так оскорбило, непонятно.
3: Надо вот выяснить.
2: Да, ну вы, когда делаете эти новости, ну вы хоть примерно.
4: Да, нам же интересно.
2: Интересно же, да. Ну, короче говоря, она отсудила, подала в суд, и в итоге ей выплатили компенсацию 18 тысяч рублей. Так, ну вы знаете, да, про женщину, которая выжила при двойной казни в США. Женщина Криста Пайк, ее так зовут, пережившая неудачную смертную казнь в американском штате Теннесси. Теннесси, да. Короче говоря, новость в том, что идет она на поправку. Ну, исключительно можно действительно...
3: Чтобы опять?
2: Поверить в себя. А нет, опять уже не будет. Все.
3: Все?
2: Нет, все, уже не будет опять. Вот, в Колумбии вор попытался пролезть в квартиру через окно и застрял.
4: Нечаянно?
2: Да.
3: Вот чем моя жизнь закончилась.
2: Был, вот он тоже в себя ведь поверил, а, в какой-то момент. Ну вот пролезу я.
3: Это все от того, что кто-то очень много ест.
2: Вот абсолютно верно, он не рассчитал габариты и застрял между стеной и оконной решеткой. Да, в общем,
3: как больно.
2: Начал кричать, громко звать на помощь. Шум разбудил соседей, вызвали полицию. И пришлось его еще удерживать на месте до приезда полиции. А потом еще помогать его доставать оттуда, потому что застрял он серьезно. Но вытащили, да, так что все в порядке.
3: Спасибо.
2: Вот так.
4: Спасибо.
2: Да.
3: Get together.
4: Молодец.
2: Ну, давайте вместе.
3: Ну, давайте.
2: Давайте. Нет. Вместе.
3: Вместе? Это перевод?
2: Ну, да.
3: Get together.
2: Ну, да.
3: Мадонна поет.
2: По-моему.
3: Вот, Баус потом. А потом Ваня Дмитриенко, Мальбек Сюзанна. А потом, что было дальше?
4: Играть будем. Что было раньше?
2: Суп будет. Но я не просто суп.
4: Вермишелевый?
2: Да.
4: Ты сваришь?
2: Нет. Хотя, почему нет? Сейчас
4: с курочкой такой вот и перчиком.
2: Суп с вермишелью, да.
4: Нравится.
2: И мне нравится.
3: Терпимая красавица. Нравится, не нравится.
2: Пусть будет.
5: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25

0: было раньше. Раньше.
1: Let's go! Ну вот, друзья, завершающий, так сказать, конкурс у нас.
2: Конкурс?
1: Да. Что было раньше?
3: Стол.
1: Приготовлен.
3: И два участника.
1: Да.
2: Нет, у нас розыгрыш. Можно даже сказать, такой интерактивная викторина.
1: Ну, как хотите, называйте. Главное, звоните 21-137, код города 3537, потому что здесь разыгрываются классные подарки от магазина «Яблочный Спас».
2: Да, целый набор. Там пакетик есть.
3: Алло.
4: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
4: Наташенька.
1: Наташенька, здравствуйте. Еще раз доброе утро вам. Наташенька, пять вопросов сейчас прозвучит. Нужно угадать, что было раньше, и получить подарок. Вы готовы?
4: Хорошо, готова. Попробую играть.
1: Давайте.
3: Давайте пробовать.
2: Что вышло раньше? Первый выпуск «Капитал-шоу «Поле чудес» или первый выпуск «Угадай мелодию»?
4: Угадай мелодию.
2: Неверно. Что вышло раньше? Премьера сериала «Доктор Хаус» или премьера «Как я встретил вашу маму»?
4: «Как я встретил вашу маму».
2: Неверно. Что вышло раньше? Премьера «Теории большого взрыва» или премьера «Во все тяжкие»?
4: Первое.
2: Верно. Что появилось и что вышло раньше? Мультфильм «Ледниковый период» или мультфильм «Шрек»?
4: «Шрек».
2: Верно. Что появилось раньше, фильм «Матрица» или фильм «Гладиатор»?
4: Первое.
2: Верно.
1: Ну и вопросики у вас сегодня, Дарья.
2: Ну, я готовилась, но, к сожалению, только 3 из 5.
1: Да. А даже, к сожалению, не получилось выиграть сегодня. Что можете сказать по этому поводу?
4: Спасибо большое за бодрящее утро такое, за ваш орский эфир. Слушаем вас и, конечно, всем делаем такие же замечания, как и мне, что не могла ответить, что ли, правильно? Вот.
1: Нет, тут я с вами не согласен. Вопросы, правда, сложные. Я сам, наверное, вот, может быть, на 1-2 только правильно ответил, и то потому, что угадал.
2: А он киногуд 85 лет ведет.
1: 85 лет. Там сериалы у вас, я сериалы не смотрю. Наташенька, что делать? Получается, судьба такая, не удалось сегодня выиграть.
4: Будем еще звонить. Всем привет, кто меня узнал. Люблю вас, обожаю ваш эфир.
1: Спасибо вам большое.
3: Спасибо, Наташ, хорошего вам дня.
1: Вот какие хорошие люди звонят сегодня, ну, впрочем, как и всегда, а не удается выиграть, обидно.
3: Ну,
2: судьба такая.
3: Судьба такая, ты правильно сказал, да.
2: Главное не расстраиваться, потому что мы здесь каждое утро в будний день разыгрываем подарки.
3: Вот, это, Юра Лоза же не расстраивается. У него одна песня всю жизнь.
1: Он никогда не расстраивается. Он всегда вот, кстати, позитивный. Человек в себя верит, как никто другой.
2: Да,
1: вообще.
2: Земля плоская, плот один.
3: Я сказал.
1: Да.
3: Плыву туда. Да. Не расстраивайся, и вы не расстраиваетесь. Так, Боб Синклар тоже вот не расстраивается.
1: Руки... Надеемся.
3: Да. Он вообще живой потом. Не очень удобно.
1: Вот я поэтому говорю, надеемся. Вы всегда оставляете пару шагов-то.
2: Для отступления. А то вы нас как-то не на ту дорожку ведете. Ладно, вы, но мы-то с вами. Нам как-то домой хочется.
1: Вернуться.
3: Все нормально. Боб Синклар живой.
1: Ну вот.
3: 57 лет ему.
2: Хорошо.
3: Выглядит лучше, чем вы, Виталий.
1: Был бы странно, если бы наоборот.

0: Игрушечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Что было раньше?

0: найти красоток, что обойдутся без колготок. Чтобы к зиме готовой быть, колготки необходимо купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Инноморы» или «Гламур Велюр 70 Дэн» по 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В Орске плюс 9, днем до плюс 29. В Ковандыке, Медногорске плюс 10, днем до 22. В Ясном плюс 10, днем до 20. В Оренбурге плюс 12, днем до 24. В Ясном плюс 10, днем до 21. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама.
8: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Метеохит.

0: Главное не потерять концентрацию, друзья, да.
1: Как ты поешь?
0: Концентрацию.
1: Нет, Дарья, вы как поете?
2: White now.
1: White now? Белый?
2: Ну, там right. У меня английский язык какой? Вот какой придумала, такой язык.
0: Да это мы уже знаем.
2: Ну, а что? А как надо? Давайте, как надо?
1: Ваш английский, это вот такой.
0: Примерно, да. Похожий.
2: Нет, ну, возможно, там right now, да?
1: Там невозможно, там right.
2: Ну вот, видите, я же что-то слышу, что-то понимаю.
0: Вы ликбез закончили свой или нет еще?
2: Нет.
0: Ну, приступайте к чтению сообщений. Пожалуйста, будьте любезны.
2: А ты?
0: А вы?
2: А я?
0: Болтать меньше надо.
1: Давайте.
0: Но,
2: а, я Дарья. Все-таки правда, я читаю?
1: А кто, мы что?
2: Напомню, мы сегодня общаемся на тему, после чего вы поверили в себя. И вот сообщение от Артура. Я поверил в себя, когда на первом курсе КВН забыл текст на сцене, но симпровизировал так, что зал ржал. Так и написано, ржал 5 минут подряд.
0: Ну, честно говоря, всегда завидовал людям, которые действительно могут импровизировать и делать это смешно, действительно
1: да
0: смешно.
1: Да не надо нам завидовать.
0: Дима, да. У вас 50 на 50. Ладно, давайте так. Бывает смешно, бывает не очень. Чаще не очень. Но все равно, даже эти 50% я не могу, например, себя выдавить, в принципе. Угу. Поэтому для меня, конечно, да, это вообще недостижимая высота. Но иногда что-то находит на человека, да, бывает, что он может смешно пошутить. Но это крайне редко бывает. Это я про себя сейчас говорю. Так, угу. Что еще? Так,
2: сообщение от Светланы. После вашего эфира с психологом Ириной я попробовала ее упражнение «Разрешаю себе быть неудобной». Угу. Поверила в себя, когда впервые сказала «нет» дополнительной работе выходной, просто легла спать, и мир не рухнул.
0: Вот, смотрите, какие, как это называется-то, фидбэки, да, пошли от общения с Ириной уже.
2: Приятно.
0: Распространяются, так сказать, щупальца-то.
2: Психологини наши.
0: Психологические, да.
2: Так, и вот сообщение от Евгении.
1: Она как Калипсо из
2: пираты
0: Карибского моря. Это вообще богиня, ну ладно. У вас ассоциация только с пиратами.
2: Ну, хотя бы что-то. Так, сообщение от Жени. Я поверила в себя, когда испекла торт из колбасы на день рождения мужа вместо сладкого. Спасибо, Даша, за вдохновение.
0: Торт из колбасы?
2: Да.
0: Я правильно понял?
2: Да.
0: То есть он...
1: Испекла.
0: По идее, должен быть полезнее, чем обычный.
1: Но...
2: Не, мне друзья делали торт из колбасы.
0: Да я не к этому.
2: И не раз.
0: Я к тому, что он явно не полезнее, чем обычный торт сладкий.
2: Ну что, судьба такая.
0: Все?
2: Да, у меня все.
0: Да, ну и кому отдадим кофе от кофелайка?
2: Я сегодня предлагаю дать кофе Ане, которая написала: «Доброе утречко, момент, когда меня похвалили на работе, а ощущение, будто спасла мир». Мне кажется, это вот всем
0: в нас отозвалось, во-первых, да. У нас здесь втроем сидящих это отозвалось. И, в принципе, этим даже можно завершить сегодняшнюю тему. Вот именно вот этим сообщением. Когда вот действительно кто-то хвалит или какие-то теплые слова прилетают в ваш адрес,
2: да.
0: Это всегда мотивирует, это как-то всегда вдохновляет.
1: Ну, это лучше, чем вот когда начальник тебе постоянно... Ты такой, да.
0: Нет, такое ощущение, что это я делал.
1: Да? Вот это Чубакка.
0: Да? Да. Похож на меня.
1: Ну, да.
0: Я думал, где вы меня записали?
1: Вы в зеркале в целом.
0: Да. Ладно, тогда поздравляем еще раз. Как зовут?
2: Анна.
0: Анну поздравляем. Она получает кофе у нас от Кофе Лайка. Читайте, Дарья, пожалуйста.
2: Кофе Лайк помогает проснуться утром на правах рекламы, зарядиться днем, приятно провести вечер. Адреса: город Гай, улица Ленина, 46, город Новотроицк, Советская, 84, Мария Корецкая, Советская, 44А, парк Советская, 93, остановка Гагарина.
0: Это вы скоро исключительно на правах рекламы будете просыпаться. Большего вам не дано будет уже все.
2: Ну, знаете, зато у меня будут деньги.
0: Ну, да. С другой стороны, да. Ладно, всем спасибо за сообщение, друзья, как всегда. Большое спасибо за участие, кто принимал в нашей беседе. Ну и всем хорошего вторника. Сегодня по-прежнему тепло, до 22 градусов.
2: Гуляйте.
0: Наслаждаемся теплом.
2: Заводите себе внутренних личных хвалителей.
1: Дышите. Да. Хорошего дня.
0: Да, до красиво завтра. На улице, да.
1: До 7. Пока.
2: Пока.

0: Далее. 10 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске решили раньше начать отопительный сезон. Тепло в жилые дома и социальные учреждения начнут подавать с 15 октября. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Напомним, ранее отопительный сезон в Орске планировали начать 19 октября, однако дату перенесли на 4 дня раньше. При этом еще 8 октября в городе начались пробные пуски отопления. Они необходимы для проверки работы теплосети и выявления возможных неисправностей перед полноценным запуском системы. Октябрьский район Сутурска привлек 37-летнего местного жителя к административной ответственности. Мужчина отказался выполнять законные требования сотрудника полиции пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Как установлено в суде, арчанин выпивал дома. Он был расстроен разводом с супругой. Когда он вышел на улицу, его заметили полицейские и предложили пройти освидетельствование, но тот отказался. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении. Арчанин одни сутки проведет под арестом. Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функции Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Поиграем в города?
4: Ага.
3: Начинай.
4: Казань.
3: Новороссийск.
4: Краснодар.
3: Рязань.
4: Москва.
3: А при чем тут Москва?
4: А при том, что...

0: Краматорск, улица Краматорская, 32.
1: City Group. Бюро недвижимости и услуг. Мы работаем без комиссии и только с проверенными застройщиками.
2: Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Хорошая погода, хорошая музыка, следствием является хорошее настроение. Смотри радио вновь вас разбуждает, как принято говорить, в подушку-шоу. Так, Дипло, а также услышим мы X-Ambassador со треком «Бум». Вот такой бум нам иногда необходим с утреца, чтобы проснуться как следует. А также поговорим о праздниках, календаре, гороскопе и все это в ближайшее время. Оставайся на «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, обещанный хит Холидей, календарь на 13 октября. Какие события подарит нам? Ну, во-первых, день без бюстгальтера. Ну, если что, празднуйте. Мы будем ждать. День побалуйте себя. Ну, в целом, если первый праздник состоится, то и второй, само собой. Далее, день у нас целомудрия. День борьбы с тромбозом. Важный праздник. Международный день костюма. Ну, что-нибудь эдакое придумать. Яркое, возможно. Еще у нас день рождения битломании. Поздравляем тех, кто Битлз обожает слушать. Международный день неудачников. Ну, можно отметить иногда. Международный день арахиса. Еще у нас международный день простого языка. День скептиков. День глупых высказываний отмечается. День инфобизнеса. И день встречи с вашими страхами. Вот, давайте взглянем им в лицо и отпустим. Если я буду танцевать от Басты и Мишель, впереди Кэлвин Харрис, Coldplay и Боиндия.
0: Реклама.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей, домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте поближе пододвинемся к астрологии на сегодня.
2: Овен.
1: День вам стоит посвятить изучению чужих ошибок в ситуации, схожей с вами.
2: Телец.
1: Вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно жажду удовлетворить,

0: Придется объяснять тому, ну, кто вам дорог, что он в чем-то глубоко заблуждается. Постарайтесь сохранить спокойствие.
1: Козерог.
0: Этот день не принесет вам особенных волнений. Проведите его с семьей.
1: Водолей.
0: Вы сможете без особых потерь перенести любую бурю.
1: Рыбы.
0: Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Игнет.ком предоставил данный гороскоп. Впереди Джиган, Артик и Асти, не лето, худи, пора утепляться.
2: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

Стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: трекам жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл. Небо, парк, батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
1: Небо, парк, время взлететь.
2: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру и Смотри Радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. У ГРНП 323-565-8854-08.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит. На все времена.
1: Кто не знает фристайла от финской группы Bonfunk MCs, выпущенный как раз в Финляндии в 1999 году топ-10 стран первые места в чартах.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: далее. 11 часов. Это радио.
1: Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены промежуточные итоги диспансеризации. За 9 месяцев 2026 года профилактические медосмотры прошли свыше 600 тысяч жителей региона. Это 69% от всех, кто подлежал обследованию. В ходе диспансеризации чаще всего выявляли болезни системы кровообращения, органов дыхания, онкологические патологии и сахарный диабет. В Новосергиевском районе годовалый ребенок получил тяжелые ожоги в ванной. По предварительным данным, он зашел в ванную, залез на стул и самостоятельно открыл кран с горячей водой. Мать прибежала на крик сына и сразу вызвала скорую помощь. Мальчика экстренно госпитализировали в реанимационное отделение с термическими ожогами лица и туловища. Сейчас за состоянием пострадавшего следят врачи, сообщает пресс-служба управления МВД России по Оренбургской области. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре России почти не было снега. Об этом сайту Абзаца рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
5: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в Citigroup по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
6: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Так, чтобы быть сегодня, мне кажется, чуть успешнее, надо быть на шаг впереди, поэтому планируем уже сейчас, там, что на обед перекусим, кого в гости позовем, ну и какие дела до дел до конца на сегодня. Боб Синклар, Кеш помогает, также гости из будущего, услышим лирика, ну, есть чем насладиться и каких хитов сделать погромче.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Каплани в Газовик. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: Фред всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь.
7: Подробности на смотри.радио.

0: Ура, обсуждаем мы сегодня момент, после которого вы поверили в себя со знаком плюс или минус, разные были случаи, так что давайте делиться. Кто-то там торт из колбасы пек, и у него все получилось, а кто-то, когда симпровизировал на сцене КВН. В общем, что у вас было, давайте на портал смотри.радио направляйте ваше сообщение, мы пока послушаем. У нас тут заряд музыки от новой, да, знаете, вечных Матранг Медуза, а также Кремонт и Мерк, заглянет Альберт Брайт и Елена Терлеева.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.
2: Радио.

0: Кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе
4: в ХБшку на ТЗБ.
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламный.

0: хит на все времена.
1: We don't speak Americana, друзья. Трек австралийского музыкального дуэта Yolanda Be Cool и продюсера DCUP. Начало нулевых. Слушаем вместе.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
3: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег. Полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Горы посуды оставит семья, но не пугает работа меня. За чистоту и за блеск отвечает мой Биолан. Он всегда выручает. В сети магазинов «Милый дом» средство моющее для посуды «Биолан». Биолан 450 миллилитров в ассортименте по 54,90. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
6: Все оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: прям чтобы модные, но ничего такие. Тут пересменку устраиваем. Макс Мочалов пришел.
1: Ничего такие, отвратительные выражения.
0: Да, ничего
1: такие. Нормальные хотя бы можно было сказать.
0: Гуд.
1: Средний, как говорится, не брак, да?
0: Я тебя могну, да.
1: Дим, все хорошо?
0: Вайблю.
1: Ну и всего хорошего тогда.
0: Нормально.

0: На Урале полдень. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области планируют законодательно ограничить продажу горюче-смазочных материалов подросткам, сообщает пресс-служба ЗАГС Собрания. Соответствующий законопроект, инициированный прокуратурой, поступил на рассмотрение в областной парламент. В случае принятия документа вступит в силу с 1 марта 2027 года. Инициатива направлена на повышение безопасности на дорогах и предотвращение правонарушений с участием несовершеннолетних. Нейросети стали помогать пользователям выбирать повседневные покупки. На задачи, связанные с покупками, приходится 12% запросов в чате с Алисой АИ. Об этом говорится в исследовании Яндекса, сообщает газета.ру. Каждый пятый использует чат для сравнения вариантов и поиска различий между товарами. Чаще всего помощь требуется при выборе аптечного ассортимента, электроники, продуктов и автотоваров. Россия занимает второе место в мире по числу людей, чьи тела сохранили при сверхнизких температурах в надежде на будущее оживление. Об этом пишет «Комсомольская правда». По данным издания, в России таких людей 109, а в США 566, а во всем мире 740. Тела хранят в жидком азоте при минус 196 градусах. Как отметил криобиолог Игорь Артюхов, возможность возвращения человека к жизни после такой процедуры пока не продемонстрирована на практике. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Парень всем, кто на волне тепла, радости и хорошего настроения. Вот чего принес вам я сегодня. Давайте это все разворачивать поскорее, чтобы получить максимум удовольствия от рабочего процесса. Да-да-да, так это сделать намного приятнее вместе с нами здесь в эфире. Так что присоединяйся и добавляй громкости. Ну а мы вместе с тобой точно сделаем этот вторник не только продуктивным, но и радостным. Особенно, когда за окном так подмигивает солнце, так что давай. Давай насладимся осенью вместе.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
6: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
7: Каждый будний день в подушка шоу на Радио Хит и Смотри Радио мы запускаем антихит. Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
8: Антихит в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
9: Категория 16+.
7: Партнер «Батутный парк Небо».
10: Устали от серого асфальта?
7: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
8: и море позитива.
10: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
7: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
10: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
7: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: По традиции, мир кино всегда рады вместе с вами. На связи Макс Мочалов и Виталий Морозов. И сегодня про нам пробежится «Холодящий ужас» под номером 6.
2: Привет, Максим, да, всем здравствуйте, друзья. Давно что-то мы об ужастиках не говорили. По верхам пройдемся. Один из самых популярных на этой неделе, на прошлой, ужастиков — «Астрал 6», они уже здесь. Очередная часть франшизы, которая
1: насчитывает
2: 6 частей уже, да.
1: И что, и прям сейчас рвет, как говорится, танцпол, и всем нравится?
2: Ну, в целом оценки у нее достаточно высокие. Снимал эту картину Джейкоб Чейз. Я думаю, что это имя так сильно, наверное, вам ничего не скажет. Равно как и те, кто снимался в этой картине. Это Амелия Ив, она исполнила главную роль. Здесь вернулась опять Лин Шей в
1: роли... Она же там в какой-то второй части уже умирала.
2: В роли Элис. Да, она погибла, по-моему, да, во второй части, если я не ошибаюсь. Или в первой уже, в концовке первой части. Но это на самом деле не важно, потому что...
1: Как до шестой-то она дошла?
2: Дело в том, что создатели фильма, я уверен в этом, они очень сильно пожалели, что пришлось убить эту героиню, которая на тот момент, возможно, не была так важна на самом деле. А потом выяснилось, что наоборот.
1: Да, хлепанула бабулька.
2: Потому что эта женщина вместе со своей командой охотников, так скажем, за привидениями, она получилась одним из самых ярких таких пятен.
1: А все потому, что она взрослая женщина, такая прям серьезная, а вот эти два мальчишки смешных охотников.
2: Да,
1: мамкиных охотников, я бы назвал.
2: Были забавные помощники.
1: Да, вот они и цепанули.
2: Потом стало понятно, что зря они это сделали. И начали ее перевели в несколько иную плоскость. То есть она стала помогать людям по-прежнему, но уже, так скажем, оттуда.
1: Даже звучит. Так
2: я
1: себе.
2: Не все части, конечно, смотрел, ну, кроме первой, второй, понятно. «Астрал 3», честно говоря, может быть, и смотрел, но плохо помню. Вот «Астрал 4», «Последний ключ» — это одна из самых слабых работ, наверное, в этой франшизе. «Астрал 5» попытался вернуться снова к истокам, и у него немножко получилось.
1: «Пятая» как давно выходила? Просто я хочу понять, как часто выходит это все.
2: В 2023 году пятая часть выходила.
1: Раз в два года, получается, года штампует.
2: Примерно, да, примерно раз в 2-3 года эти части продолжают выходить. Что касается, значит, «Астрала 6», здесь... История вообще очень интересная, в том плане, что главная героиня здесь врач-дантист.
1: Если вы боитесь делать пломбы,
2: если вы боитесь,
1: вы пугаетесь вдвойне
2: стоматологов, то, если честно, да, этому элементу в картине уделено очень много.
1: Слушай, ну это тогда гениально. Вот здесь я прям снимаю, как говорится, шляпу, потому что для многих вот этот, так сказать, момент будет щекотать
2: это вообще
1: еще сильнее.
2: Я могу подтвердить, он действительно нервы очень щекочет. Камера заглядывает буквально за каждый зубик. Смотрит на героиню изо рта буквально.
1: Вот это хорошо,
2: то
1: да.
2: То есть это там насчет операторской работы проделано.
1: Сразу же вспоминается, когда сам лежишь, так сказать,
2: да.
1: В этом кресле, заглядываешь вот в это зеркало, и иногда пугает.
2: Причем
1: не то, как тебя
2: вот
1: сверлит.
2: Вот это вот не очень приятная,
1: да, как это выглядит.
2: Телесность, она тоже будет лезть в кадр очень сильно. Да, так что вы физически можете даже ощутить, наверное, запах.
1: Тогда определенно надо смотреть в кино, чтобы было ощущение вот этого кресла.
2: В поликлинике, да. И всего того, что там иногда, так скажем, вырывается, сверлится и так далее. Да, этому действительно правда. Это такой какой-то полу-уже медицинский хоррор, который пугает вот этими операциями. Да,
1: что дальше?
2: В полости рта. Так вот, дальше, ты знаешь, там все история достаточно банальная. Там вот эта женщина-дантист, она воспитывает дочь-младшеклассницу, и в последнее время ей начинают приходить во сне какие-то жуткие совершенно видения, оформленные эти видения примерно так же, в таком же ключе, как и в остальной части всех астралов, то есть это некий темный коридор, туман, красные двери и вот, ну, какой-то очередной демон, который пытается прорваться во внешний мир.
1: Но не монахина.
2: Нет, это совсем другое. Это получается часть заклятия.
1: То есть это в одном же там вселенной у них это все?
2: Нет, это разные вселенные все равно. Тут, там у нее уже отдельные даже части были у этой монахи.
1: Но она же так была же там тоже.
2: В астрале не было ее. Это была злая бабушка там. Такая. Вот. И Элис тоже появляется здесь на сцене, да, когда в очередной раз девушке снится очередной кошмар.
1: Как она прорывается в наш мир-то?
2: А в этот раз, значит, при помощи девушки-татуировщицы.
1: Ого.
2: К ней нужно вот прийти, она, так скажем, погружается в некий астрал, да, и через нее Элис...
1: Привет, Уитни Хьюстон, она не по-моему, да, кто там был в привидении?
2: В привидении была не Уитни Хьюстон, а Уитни Хьюстон была в телохранителе.
1: Ну, да.
2: Ну, Вупи Голдберг.
1: Вупи
2: Голдберг, да, совершенно верно. Ну, кстати, да, похожий прием. Вот, и они общаются, та рассказывает ей, как спастись, дает советы, они вместе... так скажем, проводит эту операцию по спасению, то есть для того,
1: онлайн,
2: чтобы...
1: получается, как-то?
2: Нет, зачем? Они тоже погружаются в этот астрал вместе с ней, и они предотвращают появление этого духа в материальном мире.
1: Ну, вот
2: в
1: общем, все достаточно. Это и имел в виду.
2: Тут сюжет на 3 копейки,
1: на самом деле. Они через татуировщицу заходят в онлайн астрала,
2: ничего,
1: и там решают вопросики.
2: Ничего сложного нет,
1: если
2: все повторяется снова и снова, то есть это некий сериал такой, вот именно про спасительницу Элис, которая вытаскивает людей из каких-то вот таких неприятных ситуаций.
1: Но здесь... почему тогда он зашел опять в шестой раз,
2: важно,
1: что критики
2: важно
1: говорят.
2: Важно оформление, потому что здесь действительно порою бывает очень жутко. Во-первых, добавили трех совершенно каких-то инфернальных персонажей, которые существуют в реальном мире. Они оформлены, ну, если так можно сказать, под таких очень неприятных стариков, которые преследуют молодую девушку и исполняют роль неких соглядатаев. То есть они просто смотрят неких проводников, которые наблюдают за ней и передают, так скажем, информацию в тот мир. Да, в тот астрал.
1: Но они

0: А во сне он превратился в очень длинный такой тоннель, и она, атмосфера там буквально удушающая. И она потом, пытаясь спастись от чудовища, которое ее в этом лабиринте преследует, она пролезает через эти подушки, и камера следует за ней. То есть мы буквально с вами прямо вот в этих подушках вместе с ней находимся. Это круто, на самом деле.
1: Ну, слушай, тут же, опять же, элемент рождения.
0: Ну, то есть, возможно,
1: она вот так вот
0: вылазит на свет. Я не понимаю, вы что ищете-то вечно все?
1: В смысле? А как?
0: Не везде, думаешь, это, все... не везде это есть.
1: Ну-ка, это ты не видишь.
0: Не везде подразумевается.
1: Они вот видишь, сколько уже сделали фобий, чтобы на такую большую аудиторию работать.
0: Ну, спорить не буду, ладно, возможно. Так, ну и, собственно, вот самые яркие моменты я подсветил. В общем и целом, знаешь, на вечер, если хотите испугаться, так скажем, снято все на самом деле классно. Хорошая операторская работа, вот ее можно, правда, похвалить, потому что камера вот неотрывно следует за главной героиней в самые такие жуткие моменты.
1: И в рот.
0: И во рту находится тоже, но не у нее.
1: Так что заглядывайте.
0: Она находится у чудовища. Ну, в общем, есть такой момент, есть такой элемент в этой картине. В целом, мне как бы вот по исполнению, по форме мне понравилось, в общем-то. Будем надеяться, что этот сериал уже будет продолжаться дальше. «Астрал 6», они уже здесь, категория, конечно, 18+.
1: Спасибо, Виталий, мы желаем всем отличного дня и такого же кино.
2: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Реклама. Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки СГА и СДА Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25 33 73.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

С вами, друзья, здесь делаем так, чтобы вас сегодня настигло только хорошее настроение, улыбки и, конечно же, пожелания, которые мы вместе с вами с удовольствием озвучим. Давайте заглядывайте к нам и делайте громче. Портал смотри.радио открыт для всех и каждого. Там же трансляцию прямую открываем и вместе с нами делимся мыслями по поводу того, как сделать осень еще прекраснее. Ну а поможет нам музыка. На горизонте у нас будет Настя, Сильвер и Джоэл Кори уже далее.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
6: Все орем Божье в одном касании.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Урале 13 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Комсомольская площадь в Орске давно нуждается в ремонте. Плитка крошится под ногами, а местами вместо нее остались ямы и земля. Причем проблемы начались практически сразу после капитального ремонта. Ранее в управлении коммунального хозяйства администрации Орска также признавали, что ситуация непростая, а средств на ремонт сейчас нет. Однако директор драмтеатра предлагает рассмотреть более бюджетный вариант. Вместо того, чтобы полностью менять разрушенную плитку, территорию можно заасфальтировать. По его оценке, это обойдется как минимум вдвое дешевле. По мнению Алексея Заводчикова, такой вариант позволил бы быстрее привести территорию в порядок и сделать ее удобнее для пешеходов. 20 октября в связи с проведением ремонтных работ на Кумакском водозаборе с 8 утра во всем Орске отключат воду. Как сообщает РБК Орск, отключение связано с аварийными работами. Будет произведено отключение холодного водоснабжения в Октябрьском, Ленинском и Советском районе. После завершения работ потребуется время для заполнения системы. Единый перечень обязательного оборудования для школьных кабинетов впервые закрепили в новом стандарте среднего общего образования. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. Особое внимание уделили естественным наукам. Например, для кабинетов физики предусмотрены лабораторные комплекты, приборы и телескоп. Старшеклассники начнут учиться по новому стандарту с 1 сентября 2027 года. Далее информация о курсе валюты. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем двери в новый час, друзья, 13 часов и 5 минут на наших студийных. Самое время, что, конечно же, подкрепиться и насладиться обеденным перерывом. Мы сделаем это вместе с вами и украсим его музыкой.
2: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
7: Где купить студенту все? В Мегарай. Постельное белье, подушки, одеяло, товары для кухни, кастрюли, сковородки, кружки и тарелки. Все для студенческой жизни выгодно покупай в Мегарай.
8: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Вместе с вами, друзья, сделаем небольшую остановочку, притормозив. Вместе с вами обсудим свежие новости из мира авто. Наш автоэксперт Константин Макаров нам с этим поможет. Доброго дня.
2: Макс, привет. Друзья, всем день добрый. Начнем с того, что в России в 2027 году появятся новые дорожные камеры. И, внимание, распознающие более 50 видов нарушений ПДД.
1: Ого-го! А как они будут выглядеть? Да, причем, как терминатор?
2: Причем в том числе с использованием нейросетей. Ну куда же сейчас без них? Как вот без них?
1: Обрабатывать будут вас с ног до головы.
2: Да, так вот, в следующем году, значит, начнут появляться новые комплексы фото-видеофиксации Азимут 5, которые придут на смену Азимуту 4. Причем вот Азимут 4, то есть прошлого поколения, способны фиксировать всего лишь 12 видов нарушений ПДД одновременно. А вот уже, соответственно, следующий комплекс, получается, в 4 с лишним раза больше нарушений будет.
1: Там и главный вопрос. Пешеходов смогут они уже за шиворот хватать?
2: К сожалению, нет.
1: А вот когда уже? Хватит уже правных людей? Надо бесправных уже хватать?
2: На самом деле, мне кажется, у нас там в правительстве и, по крайней мере, в ГАИ очень сильно тоже озабочены этим вопросом. И было бы интересно, если бы действительно камеры смогли бы штрафовать пешеходов, потому что
1: часто они очень часто
2: нарушают, давайте будем
1: такие
2: по-честному
1: моментики,
2: говорить.
1: Да. А потом все с правами отдуваются.
2: Да, причем сообщается, что на данный момент 30% действующих комплексов фото-видеофиксации в стране уже морально и технически устарели, и также указывается, что у старых камер выше погрешность измерений и чаще пропуски транспортных средств. Но и даже, кстати, вот еще один момент, их эксплуатация, оказывается, еще дороже обходится, вот чем таких современных комплексов Азимут-5.
1: Потому что там нужны люди, которые это все обрабатывают, а в новых будет нейросетка. Слушай, это делать.
2: В любом случае, как мы знаем, итоговое решение-то все равно принимают люди, то есть инспектор, который потом просматривает нарушения и, так сказать, уже отправляет к вам этот штраф. И мы знаем нередко, да, случаи те, когда инспекторы ошибались и по факту нарушения, которого не было, но камера почему-то распознала это как нарушение. То есть за него людям приходилось платить.
1: Недавно вот как раз вот женщина с выдающимися формами как раз вот обсуждала такой момент, в интернете мне попадал, что вот из-за больших размеров ремень не увидели, не рассмотрели.
2: Да. Закусила
1: немножко, да.
2: Так, ну идем далее. Китайские власти всерьез озаботились безопасностью новых решений в автомобильной промышленности. Так вот, особое внимание уделяется конструктивным характеристикам салона и элементам управления, которые повышают риск возникновения аварий и тяжесть их последствий. И вот на этот раз претензии предъявили креслам, позволяющим пассажирам находиться почти в лежачем положении. Это так называемые кресла с нулевой гравитацией. То есть они сейчас очень популярны среди китайских брендов, но Министерство промышленности, значит, Китая опасается, что при столкновении пассажиры могут
1: улететь в космос,
2: проскальзывать под ремнем безопасности, то есть, ну и не меньше вопросов и к эффективности подушек безопасности при полулежачем положении возникает. Вот на самом деле я, в принципе, согласен, потому что даже вот на личном опыте, когда на какие-то дальние поездки ездишь, вот у меня, допустим, жена тоже любит немножечко откинуться, и вот в этот момент начинаешь думать, а вот в случае ДТП...
1: Что ее будет держать на месте?
2: Как вообще это все сработает, как это произойдет и насколько это будет безопасно? Когда человек сидит, так сказать, ровно,
1: его впечатывает.
2: То понятно, да, что ремень удержит, подушка отработает, все будет хорошо. А вот именно при лежачем положении, вот тут, конечно, возникают вопросы. Но я думаю, что, скорее всего, в данном случае их, конечно же, вот эти кресла с нулевой гравитацией не запретят, но именно запретят, скорее всего, использовать их именно при движении.
1: Да, но то в первую очередь, так как это для чего было придумано? Когда машина стоит, и тебе нужно отдохнуть.
2: Да, согласен.
1: А не ехать и отдыхать.
2: Да, причем, я думаю, что многие обращали внимание, что у китайских брендов сейчас еще тоже такое венье. У них, значит, в люксовых автомобилях кресла разворачиваются. И вот, соответственно, китайские власти тоже против этого выступают, потому что непонятно, как будет отрабатывать система системой безопасности.
1: Да, а многие есть... специально разворачиваются. Удобнее так общаться, кстати.
2: Ну да, так это для этого и сделано. Для вроде как бы переговоров и всего подобного. Но, как правило, все это используется именно во время движения для какого-то отдыха, либо, я не знаю, для совместных игр. Можно и так, конечно, сказать. Причем, если вспомнить ситуацию начала этого года, уже китайские власти, значит... вышли с инициативой и законодательно запретили использовать автомобили со скрытыми ручками, если вы помните.
1: Да, да, да.
2: А все из-за чего? Из-за того, что были прецеденты, когда в Китае несколько ДТП произошло, в которых погибли люди, да, их не могли просто-напросто достать, потому что вот эти вот ручки не могли никак не их открыть. Да, и вот теперь после всех этих ситуаций, соответственно, начали использовать только вот открытые дверные ручки.
1: Давно
2: ну,
1: пора.
2: Посмотрим, как дальше все это будет развиваться.
1: Спасибо, Константин. Мы же желаем вам отличного дня. Скоро еще больше ярких моментов здесь в эфире. Не скоро услышимся.
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.

0: Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра. Центра Пирелли, Новосибирская 115Б, телефон 25-33-73.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск. Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
3: Пить его можно много и часто. Выпьешь, и жизнь сразу снова прекрасна. И жажду легко может он утолить. Чай очень полезен. Лизин, его нужно пить. Среди магазинов «Милый дом» электрические чайники 1,7 литра от 699 рублей. Френч-прессы в ассортименте от 189 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
4: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
5: «Подушка шоу».
4: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
6: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
7: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
8: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 25.

Вместе с вами не спеша двигаемся по этому дню. И, конечно же, понимаем, что после обеденного перерыва особенно торопиться-то и не хочется. Но если вы сегодня хотите все успеть, везде побывать и к вечеру, знаете, так сказать, молодец самому себе, то нужно, что, конечно же, добавить немножечко больше эмоций, чтобы активность тоже повысилась. Через портал смотри.радио осыпайте всех и каждого из себя любимого теплыми, приятными пожеланиями. Те, что уже прилетели, почитаем прямо сейчас. Макс, привет, привет тебе и хорошего настроения всем от Ирины. Сообщение. Ириночка, спасибо, обнимаем крепко. И вы, друзья, давайте делитесь с нами вашими пожеланиями. С удовольствием расскажем, как проходит ваш рабочий процесс здесь в эфире «Смотри радио». Смотри радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
2: О, Афина. Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На 83-м году жизни ушла из жизни Любовь Ходько, заслуженная артистка Республики Бурятия, актриса Орского драматического театра, чей голос и чьи образы любит и помнит тысячи жителей Восточного Оренбуржья. Более 20 лет она выходила на сцену Орского драматического театра, дарила зрителям яркие эмоции и делилась опытом с молодыми артистами. За годы работы актриса завоевала любовь зрителей и уважение коллег. Ее роли отличались искренностью, глубиной и эмоциональностью. Пьяный мужчина, который в феврале 26 года устроил погром в Орской горбольнице и сбил врача, спорил решение суда. Напомним, что арчанин приехал в приемный покой вместе с пациентом, который нуждался в помощи. В какой-то момент мужчина разгневался, разбил зеркало в машине скорой помощи, облил водителя спиртным, разбил технику, а затем набросился на врача-травматолога, сломав медику нос. Октябрьский районный суд отправил дебошира на 2 года в колонию строгого режима. Мужчина решил, что наказание слишком суровое, но Оренбургский областной суд не нашел основания для смягчения. Россия направила НАТО предупреждение о неприемлемости угроз отрезать Калининградскую область от остальной территории страны. Об этом Интерфаксу сообщил замглавы МИД Александр Грушко. По его словам, послание призвано предотвратить дальнейшую эскалацию. Генсек НАТО Марк Рютте ранее подтвердил получение документа. В нем Москва заявила о готовности использовать весь имеющийся арсенал для защиты своей территории. При этом глава военного комитета Альянса Джузеппе Кава Драгоне заявил, что НАТО не планирует блокаду Калининграда. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxrus.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: Каждый.

0: началом на Радио Хит.
1: Вместе с вами здесь и сейчас делаем все возможное, чтобы вы нашли точку опоры, с которой вы сможете и отправиться далее, и, возможно, перевернете свой мир с ног на голову, чтобы по-другому взглянуть на ситуацию, которая сейчас с вами происходит. А вдруг у вас что-то не получается, давайте взглянем на все с другой стороны, а с какой? С музыкальной, конечно же. Громче звук делаем и танцуя, вы тоже можете сменить угол обзора. Поможет нам Софи Такер, Тим Белорус, Монокини и Арбокс уже далее в эфире.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

Реклама. Внимание, внимание! Всем автолюбителям! Шинный центр «Пирелли» поможет подготовить автомобиль к плохому бензину. «Супротек» – комплексное решение для вашей топливной системы. Включает в себя очиститель топливной системы, присадку в топливо. Внимание! Цена – всего 1350 рублей для бензиновых двигателей и 1450 рублей для дизельных двигателей. Подготовь свой автомобиль вместе с «Супротек». Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115-Б. Телефон 25-30. 3-73.

Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».

0: Молочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

самыми горячими хитами заправляем сегодняшний день, чтобы он был вкусным, ярким и интересным. Ну а чем вы сегодня наполнили свой вторник и как продолжаете наполнять? Об этом нам не забывайте рассказывать на портале smotri.radio и, конечно же, вместе с нами делайте громче, чтобы сегодня работалось веселее, ловить отпетых мошенников. А студия будет Кейстайл, также Ани Лорак и Уоррен и Ларин уже далее в эфире.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма – 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительно с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
3: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехнет есть здесь разные море и доступно все для нас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРНП 323-565-8854-08.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Делаем все проще и, конечно же, вместе с вами проще простого поднять настроение окружающим, коллегам и вашим близким. Здесь в эфире через портал Смотри.радио. Мы этим занимаемся, так что заглядывайте, рассказывайте, как проходит ваш вторник и поделитесь теплом и радостью с близкими. А поможет, конечно же, музыка здесь в эфире. На горизонте ловите Баиндию, Алекс Мико и Иван.

0: Реклама. Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять. Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
1: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
0: Каждый будний день в подушка-шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
2: «Антихит» в подушка-шоу! Кручу, верчу, запутать хочу!
0: Категория 16+. Партнер – батутный парк «Небо». «Небо-парк». Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
1: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
0: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
1: Небо-парк. Время взлететь.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса. Сегодня вечером будет плюс 16. В Ясном сейчас плюс 22. Вечером будет плюс 13. В Кондыке Медногорске плюс 22. Вечером будет плюс 11. В Оренбурге плюс 23. Будет плюс 20 сегодня вечером. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Австралия. 15 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске решили раньше начать отопительный сезон. Тепло в жилые дома и специальные учреждения начнут подавать с 15 октября. Соответствующее постановление подписал глава города Артем Воробьев. Напомним, ранее отопительный сезон в Орске планировали начать 19 октября. Однако дату перенесли на 4 дня раньше. При этом еще 8 октября в городе начались пробные пуски отопления. Они необходимы для проверки работы теплосетей и выявления возможных неисправностей перед полноценным запуском системы. Октябрьский районный суд Орска привлек 37-летнего местного жителя к административной ответственности. Мужчина отказался выполнять законные требования сотрудника полиции и пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Как установлено в суде, арчанин выпивал дома, он был расстроен разводом с супругой. Когда мужчина вышел на улицу, его заметили полицейские. Они предложили ему пройти освидетельствование, но он отказался. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении. Арчанин одни сутки проведет под арест. Банк Яндекса пообещал не начислять проценты за просрочку кредитных платежей клиентам, которые не смогли провести оплату из-за масштабного сбоя в работе сервисов. Об этом сообщается в приложении банка. В организации также отметили, что часть функции Pay уже работает. Специалисты продолжают восстановление сервиса. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Градус настроения повышаем вместе с вами здесь в эфире «Смотри радио». Улыбайтесь сами, помогите улыбнуться окружающим через портал «Смотри.радио». Это сделайте, открыв окно под названием «Смотри радио». Да-да-да, открываем, смотрим, слушаем и, конечно же, в моменте делаем осень теплее. На какие праздники сегодня можно отметить, расскажем скоро в нашей рубрике. А на горизонте у нас Жасмин и Альберт Брайтбург.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: На календаре 13 октября, вторник. Сегодня такой день, без бюстгальтера написано. Можно и отметить. Также сегодня «Побалуй себя» денек. Ну, вот к первому празднику тоже относится, кстати. Еще день засыпающих деревьев. Ну, кстати, сегодня, наоборот, ощущение, что они проснулись с такой жарой. Еще день целомудрия, международный день неудачников и международный день костюмов. Ну и, конечно же, сегодня именинников поздравляем. У Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида и Алексея именины. Ну а что вы хотите отпраздновать, рассказывайте нам, а мы вас поздравим.

нашел себе не только в отребилье инвалид. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carton Blanche с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Что было раньше?
6: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
6: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
7: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Не грузятся новости. Интернет пропал.
11: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
10: Прикинь, и даже без интернета.
11: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
12: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
13: Для лиц старше 16 лет.
14: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь.
15: Подробности на smotri.radio.

0: Ускоряемся вместе с Зиверт. Ее газ в эфире только что. Чем ускоряться? Да за тем, что до вечера остается всего ничего, каких-то полтора часика, ну чуть больше. 15-24 уже на наших студийных. Хорошенько сегодня поработали. Ну и еще чуточку поработаем, чтобы потом вечером ничего не отвлекало. Здесь прямо сейчас мы отвлекаем вас от ненужных мыслей лучшей музыкой. Поможет нам Тами Мартин, Хьюгл и Робби Уильямс уже далее в эфире.
1: Сделай громче. Смотри радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Устали от серого асфальта?
2: Угу. Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
3: и море позитива.
1: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
2: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
1: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
2: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
4: Где одеться студенту? В Мегарай. Юбки, лонгсливы, рубашки, джемпера, брюки, футболки, поло и костюмы. Мегарай. Выгодную одежду для студентов покупай.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Violence в эфире «Смотри радио» от Dead Life. Хит, который уже много лет нас подогревает к ярким эмоциям и подталкивает вперед. Да-да-да, и мы вас тоже ждем здесь, в эфире, чтобы вы помогли подтолкнуть всех и каждого вашими теплыми пожеланиями, и не только. Для этого залетайте на портал «Смотри.радио» и передавайте ваши эмоции. С большим удовольствием, всем хорошего внимания и отличного дня желает Светлана. Спасибо большое. Ну и, конечно же, ваши пожелания тоже ждем, так что пишите еще.
1: Смотри, смотри радио. Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чаты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 23 градуса, вечером будет плюс 16, в Ясном плюс 22, вечером будет плюс 13. В Кувандыке Медногорске плюс 23, вечером будет плюс 11, а в Оренбурге плюс 24, вечером будет плюс 17 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
6: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. 32-летний житель Гая, который ночью сбил пешехода в Орске, пытался замести следы и покинуть страну. По данным ГАИ РФ, после ДТП водитель остановился, собрал крупные осколки своего автомобиля, оставшиеся на месте аварии, а затем уехал. Позже житель Гая бросил машину на территории Башкирии и попытался покинуть Россию. Однако его задержали при пересечении границы с Казахстаном. Андрей Шатилов, кардиолог и бывший глава Минздрава Оренбургской области, назначен главврачом больницы имени Пирогова. До госслужбы он работал в областной больнице, был зам главврача по медчасти и главным внештатным кардиологом Минздрава региона. Предыдущего главврача Дениса Дурченкова уволили из-за конфликта интересов после прокурорской проверки. Временно исполнял обязанности Дмитрий Савин, зам главврача по хирургии. Через неделю новым руководителем стал Шатилов, которого коллективу представил первый замминистра Павел Орлов. Осенью число психологических консультаций для российских школьников выросло вдвое по сравнению с летом. Около 73% обращений приходится на подростках от 12 до 16 лет. Среди основных трудностей – тревожность, низкая самооценка, перепады настроения и проблемы в общении со сверстниками. Повышенную тревожность у детей отмечают более половины родителей. Эксперты связывают рост обращений с учебными нагрузками, переживаниями перед экзаменами и влиянием соцсетей. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от Citigroup.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать в новый час. Открыли его вместе Fastboy и Music Sound. Только что звук вашего дня мы здесь настраиваем так, чтобы и вы слышали себя, и окружающие тоже. Давайте вместе с нами добавим в этот день больше энергии, и танцы нам помогут. Давайте работать в едином ритме. Газ Бразерс присоединятся. Будут Иванушки Интернешнл и Алекс Уоррен уже далее в эфире. Мы же вместе с вами добавим еще больше тепла. Главное, не сбивайтесь с волны.
2: Смотри.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
4: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского 53. Сайт рекцентр.про. Телефон для связи 8-969-752-2810.
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
7: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
8: «Подушка-шоу».
7: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».

0: Солнечный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

присутствует нам в эфире Флорайда, и мы тоже в едином ритме продолжаем движение по этому дню, и, конечно же, наслаждаемся осенью. Погода за окном нам тоже шепчет, и мы вместе с вами давайте тоже скоординируемся и подумаем, чем бы хотели в этот прекрасный вечер заняться. До него остается всего ничего, а хороший план поможет сделать вас радостнее и веселее. Мы же готовы поддержать вас в любых начинаниях. Главное, не сбивайтесь с волны и делайте громче.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
3: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция. Быстрая стройка. Город Новотроицк. Промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
9: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
10: Знание полезно, призы вкусно.
9: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
11: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио.
9: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы 250807.
13: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
14: «Смотри радио». Смотри жизнь. Подробности на «Смотри.ру».

вместе с нами. Давай тоже сиять и сверкать. И тоже считать секундочки, минуты до конца рабочего дня. А до этого момента остается всего ничего. Надеюсь, вы уже распланировали свой вечер вторника. А мы же хорошего всего желаем вам и ждем от вас таких же пожеланий. Дим нам написал и хорошей смены всем пожелал, за что спасибо, Дим. И тоже большой-большой привет. Ваши эмоции и пожелания также закидывайте к нам на портал смотри.радио. Делайте громче. Впереди будет Инна, Анима и Холли Флейм уже далее в эфире.

0: Реклама. Не знаешь, что надеть осенью? В Мегарай ветровки, свитшоты, демисезонные куртки для любой погоды. Мегарай. Одежду для всей семьи выгодно покупай.
1: Привет. Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорск.

0: за котлами в газовик.
1: Обувь подольше может служить, если ее аккуратно хранить. Будет с вещами меньше хлопот, если сложить их в новый комод. В сети магазинов «Милый дом» этажерки для обуви от 699 рублей. Комоды в ассортименте от 1399 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 83-м году жизни скончалась Любовь Хотько, заслуженная артистка Бурятии и актриса Урского драматического театра. Более 20 лет она дарила зрителям яркие эмоции, делилась опытом с начинающими артистами и стала неотъемлемой частью театральной жизни Орска. Ее роли отличались искренностью и глубиной, а коллеги помнят ее как талантливую актрису и мудрого наставника. Сотрудники ТРК Евразия выражают соболезнования родным и близким Хотько. В Орске за гипермаркетом «Лента» загорелась сухая трава. Об этом сообщили очевидцы. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Оренбургской области. По данным ведомства, сухая растительность горит в районе Гайского шоссе. На месте работают 13 специалистов и 4 единиц техники МЧС России. Площадь возгорания и причины пожара пока неизвестны. Минтранс готовит законопроект, который должен отменить дополнительную плату за детский тариф такси. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. По словам министра, документ планируют внести в Госдуму до конца года. Сейчас ведомство прорабатывает механизм, при котором поездка с ребенком не должна становиться дороже только из-за выбора детского тарифа. Никитин также сообщил, что в Минтранс меняет требования к транспортной инфраструктуре для пассажиров с детьми. В частности, речь идет об игровых зонах и комнатах матери и ребенка на транспортных объектах. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Вместе с вами, друзья, смотрим на этот вечер с уже более яркими зрачками, которые светятся и сияют от того, что мы представляем, как можем сегодня насладиться моментом и отдохнуть. Всем тем, кто уже доработал, советую поскорее этим заняться. Тем, кто дорабатывает, давайте присоединяйтесь. И, конечно же, как отметить вечер и какие праздники сегодня, тоже расскажем совсем скоро в нашей рубрике.

0: Что было в этот день? Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: В этот вторник, 13 октября, отмечаем день «Побалуй себя». Также день засыпающих деревьев, день без бюстгальтера сегодня, день целомудрия, международный день неудачников, еще день костюма. И, конечно же, сегодня поздравляем именинников. А именины сегодня у Григория, Михаила, Петра, Александра, Полины, Эдуарда, Василия, Леонида и Алексея. Вы что будете вечером отмечать, рассказывайте нам, а мы вас поздравим.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской, 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал. Яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт Оренбурга 1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРНП 323-565-8854-08.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вкусные знания.
1: Вкусно, познавательно и, конечно же, уютно у нас здесь в эфире «Смотри радио». Каждый будний день узнаем что-то новое про наш любимый край и наш любимый город Орск. Дозванивайся и получи вкусный бокс от нашего вкусного партнера «Хлебзавод Сеп» города Новотроицка. Номер 21-137 поможет, так что прямо сейчас его набирай, верно отвечай на вопрос, и вкусный подарок твой. Мы уже начинаем общаться с теми, кто к нам дозванивается. Ничего страшного, бывает, срываются у нас звоночки. Пробуем еще раз. Номер 21-137. Набираем, чтобы оказаться в нашей эфирной студии. Ну а вы, друзья, не стесняйтесь, присоединяйтесь к нам, чтобы было весело и задорно. Самое главное, уверенность в себе и, конечно же, правильно ответить на наш вопрос. Итак, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Владимир.
1: Очень приятно, Владимир. Как настроение сегодня?
2: Все отлично.
1: Здорово. Давай этим настроением с нами поделимся. Но сначала ответим верно на мой вопрос и получим вкусный бокс. Договорились?
2: Да, давайте.
1: Итак, вопрос у нас сегодня такой. Где раньше в городе Орске была улица Красных Зорь? Итак, первый вариант ответа. В старом городе была такая улица. В районе второго участка она была. Или на УЗТП? Как ты считаешь?
2: Красных Зорь?
1: Да.
2: Ну, давайте УЗТП.
1: Нет, к сожалению, неверный ответ. Тебе спасибо, что к нам дозвонился. И хорошего тебе вечера. Все шансы у вас есть, друзья, выиграть с нами сегодня и получить вкусный бокс. Главный номер 21-137. Набирайте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юлия.
1: Очень приятно, Юленька. Как сегодня ваш денек?
3: Отлично. Погода прекрасная.
1: Погода сегодня просто великолепная. Уже хочется поскорее ей насладиться. Но до этого у нас вопросик, правильный ответ, да. И получишь тогда от нас вкусный бокс. Итак, где раньше в Орске была улица Красных Зорь? В старом городе, в районе второго участка или на ОЗТП?
3: Старый участок.
1: Действительно так, в районе современной улицы Фучика, где 25-я школа, где-то там когда-то была Красная Заря. Поздравляю, ответ верный, получаешь вкусный бокс, и от тебя ждем, конечно же, твоих вечерних пожеланий.
3: Огромное спасибо за такой потрясающий подарок. Мои приветы моему самому любимому разведовщику, это Макс Мачалов. Спасибо за яркий эфир, за классное
1: привет, привет. Очень
3: за
1: рад.
3: За прекрасную музыку. А также передаю привет всем, кто меня узнал, и Артянам. Отличная погода, я желаю выходить на улицу, погулять, подышать.
1: Отличное предложение, но перед этим надо узнать, как забрать свой бокс. Так что на линии оставайся, тебе огромное спасибо. Мы же не останавливаемся впереди, и у нас яркий вечер, так что будь на волне.
0: Реклама. Хлебозавод 7, город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7, город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Вкусные знания.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Ну давай, миленькая, ну заведись. Опять.
4: Устал каждое утро молиться над своей машиной? В Орске открылся Панго-центр. Только проверенные автомобили с пробегом. Каждая машина проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история. Гарантия 1 год. Приезжай. Новотроицкое шоссе 11А. Панго. Купил и забыл.
5: Ты любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
6: Каждый будний день в подушке шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: «Антихит» в подушке шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
8: Категория 16+.
6: Партнер «Батутный парк Небо». Небо парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон, кардио для взрослых и активность для детей.
9: День рождения, выпускной, корпоратив, отрывайтесь в полете.
6: Проспект Ленина, 111А, телефон 330470.
9: Небо парк, время взлететь.
10: Телефон рекламной службы 25.

друзья, вместе с нами проявлять свои эмоции. Чем больше их будет, тем жарче будет сегодняшний вечер. Давайте вместе с нами подключайтесь к нашему порталу smotri.radio и передавайте свои эмоции. Ну и, конечно же, делитесь планами на этот вечер. Мы же добавим еще музыки. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, все это впереди. И скоро о погоде расскажу. Смотри, радио.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Стоп, стоп, стоп! А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира 21. УГРН 115 565 801 83 39.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В Орске за окном плюс 22. Сегодня вечером будет плюс 16, а ночью плюс 8 градусов. Завтра днем плюс 22, обещают синоптики. В Ясном плюс 18, ночью будет плюс 7, завтра плюс 20 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 19 сейчас. Ночью будет плюс 2 градуса, завтра днем плюс 22. В Оренбурге плюс 22 сейчас, ночью будет плюс 10, завтра днем плюс 24. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: Поздравляем по полной вас в эфире «Смотри радио». Жень Куликов уже тоже тут заряжается.
1: Нет, если кто-то сейчас...
0: А свитер натирается, чтобы тут прям молнии сверкали.
1: Нет, я говорю, видели, говорю, куртку там сеном набитой. Вот так вот себя вот так тру, просто показываю.
0: А сена нету.
1: А сейчас кто включил, они не поймут, зачем я сосочки натираю.
0: Заряженный Женя Куликов у нас.
1: На сосочки свои натираю, зачем я? А это я просто показывал коллегам, какая куртка.
0: Угу. Хорошо. Жень, что еще будешь показывать сегодня вечером?
1: Показывать хорошее настроение.
0: Так.
1: Себя. Угу. Вот. И
0: недостаточно.
1: И хватит.
0: Смотрите, друзья, в общем, интригу Женя удержал, не стал раскрывать все свои карты.
1: А что нам еще делать?
0: Но сегодня будет точно весело и жарко.
1: Конечно.
0: Ну а с вами весь день был я, Макс Мочалов.
1: Давай, пока.
0: Отличного всем настроения.
1: Пока-пока.
0: До скорого. I pimp to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass.

0: sexy and I know it.
1: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
2: Новости.
3: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В музее Новотроицка открылась персональная выставка урского художника, мастера резьбы по дереву Александра Закопаева. Представленная зрителю экспозиция – это не просто собрание работ, а 50-летняя история творческого пути мастера, который посвятил любимому делу всю свою жизнь. Здесь представлены произведения разных этапов, периодов жизни автора, и каждая работа – отдельный рассказ, вырезанный в дереве или написанный на холсте. Работы Александра Анатольевича разошлись по всему миру. Они хранятся в Калифорнии, Кишиневе, Одессе, Калининграде, Мурманске, Екатеринбурге, Ташкенте, Минске и Орске. Судебные приставы нашли должника по алиментам в подсобке его дома. Мужчина скрывался от приставов, но был принудительно доставлен в отделение Центрального района Оренбурга. За неуплату алиментов на двух детей его привлекли к административной ответственности, назначив 40 часов обязательных работ, которые он не выполнил. В результате возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. С начала 2026 года суды Оренбургской области вынесли 6 обвинительных приговоров с реальным лишением свободы за неуплату алиментов. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться и камерой. Некоторые ограничения сохраняются. Статусы колонок могут обновляться с задержкой, а облачные сценарии запускаться с опозданием или не срабатывать. История событий и показаний датчиков пока недоступна. Перебои начались 9 октября после атаки беспилотников на дата-центре компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь айфон на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, друзья, Женя Куликов здесь до 23.00 будет с вами, поэтому давайте пристегнитесь, будет весело, музыкально и энергично. Погнали в новый час, друзья.

0: Я, Константин Заруцкий, автоблогер-академик. Для топливной системы вашего автомобиля рекомендую присадки SGA и SDA Супротек. Они защищают и бережно очищают топливную систему, снижают расход топлива и повышают динамику.
1: Купить можно в шинном центре Пирелли. Новосибирская, 115Б. Телефон в Орске 25-33-73. Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Мир». «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.

0: Закатлани в газовик. Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
1: «Подушка шоу».
0: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
2: Фед всюду мониторил и зашел в «Яблочный Спас». Техники здесь разные, море, и доступно все для нас.
3: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Знаете, диетологи Лиза Эндрюс и Эми Дэвис и Патрисия Колесо, или Колесо, в общем, раскрыли необычное влияние тыквенных семечек на здоровье. В общем, вот, значит, Эндрюс указал на то, что в 30 граммах тыквенных семечек содержится более 150 миллиграммов магния, что составляет 37% от суточной нормы. Этот микроэлемент расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, снижает кровяное давление, уточнили они. Аналогично воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывает содержащийся в этом продукте аргинин. Это вещество, которое организм превращает в оксид азота. Вот, воспринимайте оксид азота как сигнал, который приказывает кровеносным сосудам расширяться, объяснили они. В общем, ешьте тыквенные семечки, ну и можно смотреть радио. Мы тоже, вам, знаете, настроение поднимаем, да? Вот сейчас дальше Данзу Кудуру. Вот сейчас вы точно начнете танцевать. Погнали!

0: Федя П.А. Для лиц старше 12 лет.
1: На свете есть много полезных вещей, таких как контейнер для овощей. В голове, чтобы в бане было не жарко, для бани нужна специальная шапка. В сети магазинов «Милый дом» контейнеры для овощей от 199 рублей. Шапки для бани в ассортименте от 129 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Где купить спортивные костюмы на флисе для всей семьи? В Мегарай. Идеальное решение для занятий спортом и активного отдыха в любое время года. Много разных расцветок и размеров. Мегарай. Выгодно спортивные костюмы на флисе покупай.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы 250807.
7: Hits, взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио, смотри жизнь.

0: замечательная композиция от градусов. Рядом с тобой замедляется время. А вот рядом с нами, со Смотри Радио, знаете, настроение еще поднимается, поэтому вам советую быть с нами чаще рядом. Ну и вот они, сообщения прилетели. Марина написала: Куликов, ура, ура, ура! Опять ты. Да мы тут, знаете, никуда не уходили практически. Вот так. У нас пока кто-то там в отпусках, мы работаем, как папа Карло. В общем, дальше написала нам Анастасия. Еще написала, говорит: Куликов, передай привет моему брату и моему отцу. Они сейчас в гараже чинят машину. Ну пусть чинят, под хорошую музыку почему бы и не чинить?
1: Сделай громче. Смотри.

0: реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: В Орске открылся новый центр автомобилей с пробегом «Панго Карс». В «Панго» каждый автомобиль проходит проверку по 129 пунктам. Честный пробег, полная история и гарантия 1 год. Чтобы вы знали об автомобиле главное еще до покупки. Выбирайте уверенно в «Панго Карс». Новотроицкое шоссе 11А. Телефон 33 55 77. «Панго». Купил и забыл.
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 19 градусов, ночью будет плюс 8. В Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 10. В Ясном, Кулундыке, Медногорске плюс 15, ночью плюс 5, плюс 6. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорск. 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На 83-м году жизни скончалась Любовь Ходько, заслуженная артистка Бурятии и актриса Урского драматического театра. Более 20 лет она дарила зрителям яркие эмоции, делилась опытом с начинающими артистами и стала неотъемлемой частью театральной жизни Орска. Ее роли отличались искренностью и глубиной, а коллеги помнят ее как талантливую актрису и мудрого наставника. Сотрудники ТРК Евразия выражают соболезнования родным и близким Ходько. В Орске за гипермаркетом «Лента» загорелась сухая трава. Об этом сообщили очевидцы. Информацию о возгорании подтвердили в ГУ МЧС России по Оренбургской области. По данным ведомства, сухая растительность горит в районе Гайского шоссе. На месте работают 13 специалистов и 4 единиц техники МЧС России. Площадь возгорания и причины пожара пока неизвестны. Минтранс готовит законопроект, который должен отменить дополнительную плату за детский тариф такси. Об этом глава ведомства Андрей Никитин сообщил на встрече с Владимиром Путиным. По словам министра, документ планируют внести в Госдуму до конца года. Сейчас ведомство прорабатывает механизм, при котором поездка с ребенком не должна становиться дороже только из-за выбора детского тарифа. Никитин также сообщил, что в Минтранс меняет требования к транспортной инфраструктуре для пассажиров с детьми. В частности, речь идет об игровых зонах и комнатах матери и ребенка на транспортных объектах. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц с City Group, бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
4: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Как?

Папа! Ну что ж, друзья, вот замечательный час пролетел, а совсем скоро будет новый час, поэтому давайте никуда не расходитесь, будьте здесь, потому что через 30 минут расскажу про гороскоп на завтра, на 14 октября. Поэтому будет классно, будет позитивно, будет весело и, конечно, музыкально.

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Hit Music Chart. Переходи в наш раздел на сайте smotri.radio и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Divac и Slow Down. Алок и Калит с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Hit Music Chart были Topic и Carton Blanche с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Hit Music Chart голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Hit Music Chart. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+.
2: Одежда быть аккуратной должна. Для этого гладильная доска нужна. А если же доску уже приобрел, купить не забудь для нее чехол. В сети магазинов «Милый дом» гладильные доски в ассортименте от 889 рублей. Чехлы для гладильных досок от 189 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазина. Магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
5: В ХБшку на ТЗБ!
4: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
6: Рекцентр Орск, кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот, электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город?
8: 22-47-47.
7: Нужно встретить или отвезти в аэропорт?
8: 22-47-47.
7: Нужна гарантированная подача машины?
8: 22-47-47.
7: Когда нужно такси, звони в такси «Лидер».
8: 22-47-47.
7: Единый номер для множества твоих задач.
8: Выбирай местных, звони своим.
7: 22-47-47. Такси «Лидер».
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Это Радиохит. Носа, носа.

0: что, друзья, дальше расскажу, как и обещал вам, про гороскоп.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 14 октября, уже готов. Погнали! Ура! Так, еще раз.
2: Овен.
0: Итак, овны, верите вы или нет, возможность подобного случая, но завтра вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто нет никакой надобности. Но...
2: Телец.
0: Итак, тельцы, завтра вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
2: Близнецы.
0: Если даже вам не удастся завтра достигнуть столь желаемой цели, не стоит делать из этого трагедии. А тем более, что приобретенный опыт будет воистину бесценен.
2: Рак.
0: Итак, завтра у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности. Ну, отпразднуйте, ну.
2: Лев.
0: Итак, завтра постарайтесь всячески подавить себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязанности как бы обязательно произойдет кто-то или найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты.
2: Дева.
0: Итак, завтра вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь.
2: Весы.
0: Итак, если вы, как бы, если не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хотя бы на пару минут сменить обстановку. Душа ваша нынче будет сгорать от жажды новых впечатлений.
2: Скорпион.
0: Итак, позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами.
2: Стрелец.
0: Итак, завтра вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь. Вы не единственный, кто движется, как бы, подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-то толковое, можете собой гордиться.
2: Козерог.
0: Итак, начните этот день с тем, чье общество вам приятно.
2: Водолей.
0: Итак, если завтра кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного, недостаточного веса, невнимания к собственному внешнему виду и прочее, вот это прочее, и прочее, и прочее, не слушайте этого человека. И уж ни в коем случае не огорчайтесь.
2: Рыбы.
0: Итак, завтра как бы ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимостью в которых надо полагать. Как бы полагать не будет, да. Друзья, ну что ж, гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио. Да, погнали.
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Эй, водитель, слушай сюда. Проблемы с топливом – это беда. Есть решение. Слушай совет. Комплекс «Супротек». Вот главный секрет. Заливаем в бак мы присадку крутую. Очиститель добавим. Штуку такую. «Супротек» – мощь. «Супротек» – сила. Чтоб машина долго и верно служила. Только в шинном центре «Пирелли». «Супротек» – комплекс для топливной системы. Цена всего 1350 рублей для бензиновых двигателей. За два продукта. Автозапчасти шинного центра «Пирелли». Новосибирская, 115Б. Телефон 25 33 73.

0: Яркое событие этой осени. Конкурс красоты и материнства «Миссис Оренбуржье». Вас ждет большой финал, яркие образы, эмоции и настоящий праздник красоты. Станьте частью этого события. Купить билеты можно на сайте женскийконкурс.рф. «Миссис Оренбуржье». Красота, которая вдохновляет. Категория 16+. Информационные партнеры сайт оренбурга1743.ру. И смотри радио. Дистанционные продажи осуществляет ИП «Головина» Ольга Павловна. УГРН-ИП 323-565-8854-08.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
0: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай «Радио Хит» и смотри «Радио». Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
0: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: друзья, заходите в наши мессенджеры, и там, значит, вот представляете, первый раз в жизни я, ну, вот прям вот столкнулся с 3D-принтером у своих друзей, да, и они сделали реально маску Дэдпула огромную, которая вот прям вот надевается, и, ну, это круто. Обязательно заходите, посмотрите. Ну, и, конечно, на ИИ потом сделал задник, вот это все красиво. В общем, и вопрос такой, а что вы последнее редактировали в ИИ? Ну, и, конечно, там еще один шуточный такой видос, где как достать программного директора. Обязательно зайдите, посмотрите и оцените. Ну а пока будем продолжать смотреть радио вместе.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
3: Каждый будний день в подушка шоу на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
4: «Антихит» в подушка шоу. Кручу, верчу, запутать хочу.
5: Категория 16+.
3: Партнер «Батутный парк Небо».
2: Устали от серого асфальта?
3: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
4: и море позитива.
2: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
3: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
2: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
3: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 33 0470.

0: На Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В музее Новотроицка открылась персональная выставка урского художника, мастера резьбы по дереву Александра Закопаева. Представленная зрителю экспозиция – это не просто собрание работ, а 50-летняя история творческого пути мастера, который посвятил любимому делу всю свою жизнь. Здесь представлены произведения разных этапов, периодов жизни автора, и каждая работа – отдельный рассказ, вырезанный в дереве или написанный на холсте. Работы Александра Анатольевича разошлись по всему миру. Они хранятся в Калифорнии, Кишиневе, Одессе, Калининграде, Мурманске, Екатеринбурге, Ташкенте, Минске и Орске. Судебные приставы нашли должника по алиментам в подсобке его дома. Мужчина скрывался от приставов, но был принудительно доставлен в отделение Центрального района Оренбурга. За неуплату алиментов на двух детей его привлекли к административной ответственности, назначив 40 часов обязательных работ, которые он не выполнил. В результате возбуждено уголовное дело по статье 157 УК РФ. С начала 2026 года суды Оренбургской области вынесли 6 обвинительных приговоров с реальным лишением свободы за неуплату алиментов. Большинство функций умного дома с Алисой восстановили. Пользователи снова могут управлять освещением, регулировать температуру и пользоваться ИИ-камерой. Некоторые ограничения сохраняются. Статусы колонок могут обновляться с задержкой, а обычные сценарии запускаться с опозданием или не срабатывать. История событий и показания датчиков пока недоступна. Перебои начались 9 октября после атаки беспилотников на дата-центры компании. Далее информация о курсе валют. Доллар 83 рубля 92 копейки, 100 тенге 18 рублей 49 копеек, юань 12 рублей 54 копейки. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Каждый год меняешь iPhone на новый? А можешь купить себе квартиру в Оренбурге с платежом от 12 990 рублей в месяц. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Позволь себе новый уровень жизни. Звони в City Group по номеру телефона в Орске 33 96 33 или приходи по адресу город Орск, улица Краматорская, 32.
5: ПАО «Сбербанк». Изучите все условия семейной ипотеки в разделе «Ипотека от Сбербанка» на сайте «Домклик». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: думаю, что все уже, знаете, поужинали и сейчас уже отдыхаете, да, друзья мои хорошие? А, ну, с завтрашнему дню набирайте сил, ну и, конечно же, позитив. Где весь позитив и расслабление, конечно, здесь, на Смотри Радио. Смотрим вместе и, конечно же, слушаем, друзья. В новый час врубаем. И, конечно же, Женя Куликов здесь никуда не ушел. Погнали.
1: Смотри Радио.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
2: Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Артбукет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Артбукет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП «Алексахин Владимир Вячеславович». УГРН 314-565-832-800-224.
4: Если ты рыбалку и охоту любишь, нам дорогу точно не забудешь. Покупать, что нужно, наступил момент. Со скидкой на летний ассортимент. Только в магазинах «Милый дом». Скидка на летний ассортимент товаров для охоты, рыбалки и туризма 20%. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 5 октября по 5 ноября 2026 года и не распространяется на товары с желтыми ценниками. Подробности у продавцов.
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской, 36, Краматорской, 25, Пионерской, 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект, 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой, 2А.
6: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

еще одна интересная новость, друзья. Представляете, осетинскому массовому танцу «Симбда» присвоен статус культурного наследия России. Руководитель республики отметил, что танец занимает особое место в истории культуры осетинского народа. По мнению его, значит, включение в федеральный реестр нематериального культурного наследия России является важным шагом для сохранения достояния предков. Да, действительно, вот видите, народные танцы – это тоже это очень круто, это классно, это действительно история. Почему бы и нет? Вот. Ну а мы дальше слушаем и смотрим радио вместе.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
5: Как сохранить весь урожай? Миграй. Электросушилки для фруктов, блендеры, соковыжималки и электромясорубки. Готовь запасы с «Мегарай» и выгодно покупай.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Что было раньше? Раньше. Это игра, в которой называют пары фактов, а тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
2: «Подушка шоу».
1: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный Спас».
3: И свою девчонку тоже я привел в «Яблочный Спас». Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: «Яблочный Спас» – магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин – обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25.

0: была Юлиана Караулова с композицией «Москва, река». Унеси, говорит, слезы, Москва, река. Ну вот, друзья, это Орск, Урал. В общем, давай тоже до свидания. Ну, что хотел сказать, друзья. Вот интересную этот, новость нашел. Значит, телефоны названы, лучшие телефоны Nokia. Nokia 3310 вошел в список лучших телефонов бренда по версии издания одного, представляете? Журналисты одного портала собрали самые культовые, по их мнению, аппараты. Подборку возглавил Nokia 3310. Он запомнился прочным корпусом, сменными панелями и встроенными играми. Вот. Nokia N95 специалисты похвалили за набор полезных функций, включая навигатор и плеер. Вот так вот. Помните, если кто-то помнит Nokia 3310, можно было так в асфальт кинуть, и асфальт бы помялся, понимаете? Это был культовый действительно телефон. Ну а мы на культовом, так сказать, радио, на нашей волне смотрим и слушаем, продолжаем, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Чтоб спать теплее стало, лучше купить себе одеяло. Чтоб дома была обстановка спокойная, сушилка нужна для белья напольная. В сети магазинов «Милый дом» напольные сушилки для белья от 899 рублей. Одеяло в ассортименте от 699 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Рекцентр Орск. Кассовые аппараты, маркировка и модуль ТС-пивот. Электронные цифровые подписи, сканеры, весы и чековая лента. Ждем вас на Станиславского, 53, сайт rekcenter.pro. Телефон для связи 8-969-752-2810.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 14, ночью будет плюс 8, в Оренбурге плюс 15, ночью плюс 10. В Ясном, Кундыке, Медногорске сейчас плюс 8, плюс 9, ночью будет от плюс 2 до плюс 5. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90, Краматорская, 33, Докучаева, 57, Орский проспект, 17, Металлистов, 3, оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вы знали, что вершина самой высокой горы мира состоит из осадочных пород, которые были на дне океана? Это доказывает, что тектонические плиты поднимают морское дно вверх со скоростью около 4 миллиметров в год. На Эвересте есть морской песок. Вот так с этой информацией живите дальше.

0: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Любишь музыку? А если знакомую песню полностью перевернуть?
6: Каждый будний день в «Подушка шоу» на радио «Хит» и «Смотри радио» мы запускаем «Антихит». Дозвонись в эфир, угадай, что за песню мы перевернули с ног на голову, и получи подарок.
7: «Антихит» в «Подушка шоу» кручу, верчу, запутать хочу.
6: Категория 16+. Партнер «Батутный парк Небо». Небо-парк. Батуты, баскетбольные кольца, рампы для трюков, настольный теннис и бадминтон. Кардио для взрослых и активность для детей.
8: День рождения, выпускной, корпоратив. Отрывайтесь в полете.
6: Проспект Ленина, 111А. Телефон 330470.
8: Небо-парк. Время взлететь.
9: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
10: Для лиц старше 18 лет.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 14 октября, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Итак, верьте вы или нет, возможность подобного случая, но завтра вы можете не затруднять себя какой бы то ни было деятельностью. К концу дня непременно выяснится, что это либо уже кто-то сделал, либо в этом просто вообще нет никакой надобности.
2: Телец.
1: Итак, тельцы, завтра вам следует быть внимательнее к мелочам. Это значительно замедлит продвижение вперед, но принесет ощутимые плоды в будущем.
2: Близнецы.
1: Даже если вам не удастся завтра достигнуть столь желанной цели, не стоит делать из этого трагедии. Тем более, приобретенный опыт будет воистину бесценен.
2: Рак.
1: Ну и завтра у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности, но отпразднуйте.
2: Лев.
1: Итак, львы, завтра постарайтесь всячески подавить себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Вот. Даже если это правда, настроение оно не улучшит.
2: Дева.
1: Итак, завтра вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и мерьте жалобы на жизнь.
2: Весы.
1: Если вы можете позволить себе роскоши, то есть не можете позволить себе роскоши провести этот день в путешествии, постарайтесь хоть на пару часов сменить обстановку.
2: Скорпион.
1: Позаботьтесь о парусах и руле. Ветер же будет обеспечен высшими силами. Итак,
2: стрелец.
1: Завтра вы будете чувствовать себя потерянным, но не расстраивайтесь. Вы не единственный, кто движется подобно обезглавленному цыпленку. Если же вам удастся сделать что-то либо толковое, можете собой гордиться.
2: Козерог.
1: Итак, начните этот день с тем, чье общество вам приятно. Но обычная беседа с этим человеком постепенно перейдет в построение планов на будущее.
2: Водолей.
1: Если завтра кто-то станет вешать вам на уши лапшу касательно избыточного или недостаточного веса, невнимание к собственному внешнему виду и прочее бла-бла-бла, не слушайте этого человека. И уж и ни в коем случае не огорчайтесь.
2: Рыбы.
1: Итак, буль-буль, завтра ни у кого не будет от вас секретов. Не стоит думать, что это хорошо. Напротив, вас могут завалить многочисленными признаниями, острой необходимостью которых, надо полагать, не будет. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

сна. Ну что ж, дорогие друзья, давайте пишите на наши координаты, вы их знаете, чтобы свои сообщения, приветы, поздравления, в общем, пишите. Это «Смотри радио», это Женя Куликов и... И все вместе.

0: Настя написала: «Женечка, добрый вечерок тебе. А на этой неделе были новинки? Не нашла их в вашей группе и в приложении. Пока не было, но будут, обязательно будут. Куда не денутся. Друзья, ну и, конечно, вот тут пишут: огромный привет всему Оренбуржью. Отмечаем. А что отмечаем?» Не написал. «А, день рождения, говорит, свой».
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
2: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Шашлычный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Холодно дома? Замерзли? В Мегарай большой выбор пушистых пледов, одеял, теплых халатов и тапочек для всей семьи. Мегарай. Согревайся и выгодно покупай.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 25.

Далее Five Star Family — это те, кто «Зачем ей все шелка, чужие облака?» Вот это вот самое. Дима написал: «Привет, Куликов, босс! Давай хорошей смены тебе. Спасибо тебе огромное!» Огромное, Дима, огромное, огромное, преогромное. Ну а что же я вам хочу пожелать всем, друзья? Конечно же, хорошей музыки на «Смотри радио». Ее у нас очень-очень много. Дальше Nickelback, замечательный хит. Давайте, который вам понравится обязательно. Погнали! Поймай настроение.

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 13 градусов, ночью будет плюс 8. В Оренбурге плюс 13, ночью плюс 10. В Ясном, Кунтке, Медногорске плюс 7, плюс 9. Ночью будет от 2 с плюсом до плюс 5. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазинах «Народный» диетический продукт. Мясо кролика охлажденный и замороженный. Тушка целиком. Филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее. 22 часа. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

что хорошего, друзья, конечно, всего-всего хорошего всем и каждому, потому что здесь мы на Смотри Радио, а это значит, настроение наш поднимается, знаете, с каждым часом все выше и выше. Кто-то, наверное, уже скоро пойдет спатеньки. Ну, давайте вот этот часок еще со мной проведем, потом вместе пойдем спать. А кто, у кого бессонница, тот может дальше продолжать смотреть радио. У нас круглосуточная тут музыка. Три радио.

0: рубрика лидеров Хит Мьюзик Чарт.
1: Решай сам, кто станет лучшим и ворвется в тройку лидеров Хит Мьюзик Чарта. Переходи в наш раздел на сайте смотри.радио и голосуй за своего кумира. Также ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним тройку лучших. Открывал ее Дивак и Slow Down. Алок и Калид с треком Diving to Me были на второй строчке. А лидерами Хит Мьюзик Чарта были Топик и Картон Бланш с треком Lucky Owners.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке Хит Мьюзик Чарт голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12:00 и воскресенье в 18:00. Хит Мьюзик Чарт. Выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама.
3: Устали от серого асфальта?
4: Угу.
5: Пора взлетать. Встречайте абсолютно новый батутный парк в городе. 19 профессиональных батутов, секции для настоящей акробатики
6: и море позитива.
3: Здесь ты почувствуешь невесомость и научишься делать трюки, о которых раньше только мечтал.
5: Ищешь идею для дня рождения? Хотите устроить крутой тимбилдинг?
3: Приходи и прыгай как супергерой, слышишь?
5: Батуты уже зовут. Орск, проспект Ленина, 111А. Телефон 330470. Что было раньше?
7: Раньше.
5: Это игра, в которой называют пары фактов. А тебе нужно сказать, что из этого было раньше. Если отвечаешь правильно, то получаешь подарки от партнера. Все это по будням. В эфире
7: «Подушка шоу».
5: Категория 16+. Партнер – магазин яблочной техники «Яблочный спас».
8: Телефон уже не нужный, сразу я в трейдин отдал и купил со скидкой классы, о которого я мечтал.
9: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
10: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Pause of Combank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Ну что ж, друзья мои хорошие, что хотелось бы еще вам рассказать? Да, что рассказывать? Давайте-ка пишите, звоните. В общем, и будет все у вас хорошо. Да и у нас. Можете кого-нибудь поздравить, а можете, я не знаю, погромче сейчас врубить до 23.00. Можно, да. Пусть соседи радуются. В общем, будет им весело. В общем, вот как-то так, друзья. Давайте, пишите, звоните и сообщения отправляйте. Обязательно все зачитаю. Ну а я, Джейн Кульков, продолжаю вас, так сказать, водить за уши, вот, и за ручку по нашему музыкальному миру.
1: Смотри. Смотри. Радио.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: It's. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Вот такая вот композиция. Это была «Елка» и «Банев». Банев какой-то. Банев. Не знаю, кто это. Вот. «Будь со мной рядом» называется композиция. Ну, неплохая, да? Скажите. Ну, неплохая. Нормально. В общем, ладно, друзья. Вот они, ваши сообщения. Крайний, последний сегодня за наш вечер. Игорь написал: «Огромный привет моей сестре Люде. У нее сегодня день рождения. Классно вообще справили. Ну, конечно, на выходных поедем на природу. Надеюсь, будет хорошая погода». Ну, а будем надеяться. Да даже если плохая погода, мы, знаете, всегда с вами. Мы настроение вам всегда поднимем.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Стоп, стоп, стоп. А какой год сегодня? Так, 2002? 2008? А может, 2012?

0: саундтреком жизни.
1: Мы включаем музыкальную машину времени.
0: Каждую субботу в 18.00 на Смотри Радио. Назад в чарты. Вспомни, как это звучало. Категория 16+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, давайте поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. В Орске плюс 12, утром будет плюс 8, в Оренбурге сейчас плюс 13, утром будет плюс 9, в Ясном, Кунтке, Медногорске сейчас плюс 8, утром будет плюс 6, плюс 8. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазинах «Народный» диетический продукт – мясо кролика, охлажденный и замороженный. Тушка целиком, филе, а также субпродукты. Все завакуумировано и готово к приготовлению. Спрашивайте в магазинах «Народный». Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Вяземского, 71Б. Металлистов, 3. Оптовая база.
0: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Ну, то есть, друзья, буду с вами прощаться. Был Женя Куликов, ушел. Завтра просыпайтесь под лучшие хиты. Конечно, вместе с подушкой шоу. Ну, а потом приду я в 12. Ну, а затем и придет Кристина Бурова. Поэтому никуда не расходитесь. Будьте здесь всегда на одной волне вместе с нами. С позитивными, веселыми, классными пацанами и девчонками. Пока-пока.

0: Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Фен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Чехнет есть здесь разные море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Привезти букет самому издалека на белом коне красиво, эпично, но старомодно. Еще и коня парковать. Заказать доставку в салоне «Арт-букет». Удобно, современно и очень эффектно. Цветы, внимание, любовь и забота с доставкой в любую точку. От салона цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Звоните 30 68 98.
1: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Настало время, чтобы расслабиться. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Урале полночь. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
0: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

быть море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ОТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: с большим в отпуск, тот, что поменьше, для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
1: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир. Автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: сейчас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 2 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.

0: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
0: vk.com/hitorsk.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа. Это радио
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Как?

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.